0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

0: есть запчасти, а есть — это когда все есть и все здесь, а здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

0: Ну, пролетел один летний месяц июнь и начался второй июль. Поговаривать самый жаркий, ну, в общем-то, по-большому, так и есть. Плюс 22 уже в 7 утра, ясно, осадков не ожидается, до плюс 28, а то и 30 прогреется воздух сегодня. Поэтому панамки, бутылочки с водой, я не знаю, какие-то маленькие вентиляторы переносные, все это берем из дома выходя.
1: Ну, естественно, уже время проанализировать, насколько бездарно прошел первый месяц лет, конечно
0: же. Это мы будем делать на протяжении грядущих 4 часов, а то и всего грядущего лета. В этой студии эксперт в области мотоцикловождения Дмитрий Шиманский. Вы не поверите, Дмитрий решил получить категорию А.
1: Да, так и есть. Вчера было принято это решение. Вчера.
0: Зачем она тебе?
1: Я тебе честно скажу, я задолбался смотреть на этих счастливых людей, которые мчат.
0: Б-байкеры?
1: Не стоят в пробках. И я подумал, что в следующем сезоне я должен к ним присоединиться. Но, знаешь, слегонца буквально. Я попробую. Вот сегодня первое занятие, оно будет длиться 2 часа, кстати.
0: Ничего себе.
1: И хухры-мухры. Посмотрим, как пойдет. Опишу свои ощущения завтра.
0: Но ты уже придумал название для своей мотоциклетной банды? Или ты хочешь вступить уже в существующую?
1: Пусть будет Чак Шиманский, я просто тебя туда затащу чуть попозже.
0: О, круто, банда из 2 человек.
1: А пока Чаки Бой, все дегустирует такой.
0: Да, меня что-то таскает по разного рода ресторанам, где я дегустирую разного рода еду. Я могу сказать вам, если думаете, что это просто есть вкусную, дорогую еду бесплатно, то это не так. Потому что, ну, вот эти мозговые кости, эти огромные куски мяса на ребрах, томленые по 12 часов.
1: Начинается.
0: Эти коктейли пряные. Ну, это все ведет к подагре. Я думаю, я так долго не протяну. У меня уже, как говорится...
1: Подагра — это печень. А лучше всего по печени бьют в ММА.
0: О, точно. Сегодня разыграем в этом факте в первом часе пару билетиков на это прекрасное, яркое, ослепительное шоу. Также у нас будет в первом часе автовопрос. Может быть, какая-то новость перепадет от Шиманского.
1: Перепадет, естественно, и у нас сегодня будет гость, опять-таки.
0: Тоже из ММА.
1: Тоже из ММА, интересно будет пообщаться, потому что я сразу предупрежу, человек разносторонних увлечений, Даниил Кириленко.
0: Главное, что он любит настоящую классную музыку в стиле Радио Максимум, об этом тоже поговорим. Кстати, и о музыке, ребята, не забываем, в этом часе Garbage, Metallica, Limp Bizkit, Cedar, Three Days Grace, а это Red Hot Chili Peppers, песней Can't Stop распечатывают первый час утреннего шоу. Круто, мощно, громко.

0: Three Days Grace, Chuck Out Live.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ребята, я знаю, чего вы хотите больше всего в этой жизни. Это поспать, покушать и шновости.
1: Шновость на радио «Максимум».
3: Я как раз отвечаю за третью часть всего происходящего.

0: Первые две.
1: Ну, ты знаешь, работать не приходится, потому что наши слушатели присылают нам иногда ж новости сами. Например, Анастасия, за что ей огромное спасибо.
0: Да, ей бог здоровья, мужа хорошего.
1: Здесь ж новость, с одной стороны, про одиночество, а с другой стороны, про то, что решить вопрос одиночества в наших силах. Парень Сэм Стейнгард не смог найти себе пару на выпускной.
0: А выпускные только что отгремели.
1: Да, такое случается. И как он решил выйти из этой ситуации?
0: Как он выкрутился?
1: Он решил провести фотосессию со своей лучшей подругой, да, 10-летней кошкой Руби, которую когда-то он взял из приюта.
0: Фотосессия для выпускного, я правильно понимаю?
1: Да, и платьице очаровательнейшее для кошечки сшили, фотография в интернетах предлагается.
0: Сам надеюсь?
1: Да. На выпускном кошка, конечно же, пошла в этом платьице, все было красиво. Фотосессия такая, знаешь, он прям видно, что приличный мальчик, у него бабочка розовенькая.
0: Я думал, ты скажешь, на выпускном кошка, как и должно быть, пошла по рукам.
1: Пошла. Нет. Ну а как иначе? Все хотели с ней станцевать, так сказать, конечно.
0: Ой, я открыл, фотка классная.
1: Но милота
0: она,
1: полная.
0: Ты посмотри, как она смотрит на него.
1: Да, ну потому что кошка, которую из приюта забрали,
0: ой, красивый,
1: это
0: красавчик.
1: Всегда преданность максимально. Фотографии уже разлетелись по интернету, покорили тысячи сердец. И теперь, я думаю, что это лучший выпускной вообще за всю историю выпускных Эва.
0: Ну, кошки точно. Чел крутой. У меня, кстати, киска первая появилась только в институте.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир. Выбирай онлайн-станции на любой вкус. Читай про музыку. Включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт. Умная колонка. Телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит.

0: Consider Rise Above This. В эфире утреннего шоу на Радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну что еще надо? Вот с утра проснулись, потянулись, открыли глаза, солнышко светит.
2: А знаешь, чего не хватает?
0: Не хватает
2: ощущения планирования. Вот то, что ты точно знаешь, что будет впереди.
0: Не хватает. Хочешь быть уверенным в завтрашнем дне?
2: Ну хотя бы в выходные знать, как ты проведешь.
0: Мы уже знаем, как вы проведете эти выходные, друзья.
2: Да, ну, по крайней мере, 5 сентября точно. Итак, слушайте внимательно, кто-то из вас, то есть прямо сейчас обзаведется новым планом.
0: Так.
2: Выиграет 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА-серия не планирует сбавлять обороты и готовит для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА-серии буквально все, от горячих дебютов до титульных боев, теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нарсисяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках.
0: Ничего себе, как классно, да? Лето еще не закончилось, а мы уже знаем, что будет в сентябре. Это не может не радовать.
2: Ну, заранее нужно, конечно же, к этому делу подготовиться, посмотреть другие бои, понять, если вы вообще не сечете в этой сфере.
0: Как-то подготовиться, да, чтобы шарить.
2: Ну, правила какие-то понять вообще. Может быть, уже стать фанатом какого-то конкретного бойца.
0: Да, да, и еще раз да. Как вы являетесь фанатами утреннего шоу на Радио Максимум, а также игры What the Fuck. Присылайте свои заявки на участие
2: зачастки.

0: Сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮАП. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
9: В «Ленте».
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке». И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. «Альфа-банк». Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
12: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Волчак и Шуманский.
1: Queens of the Stone Age in my head. 7:33 утра. Ребята, ну что, погнали. What the fuck?
0: What the fuck? На радио Максимум.
2: Среди всех заявок мне приглянулась одна, самая емкая, от Павла. Он пишет: «Я бы сходил». Просто он самый первый ее прислал. И тут такое дело, кто первый, того и тапки, соответственно.
1: Привет, Павел в тапках, как дела?
3: Привет-привет, доброе утро. Все здорово, спасибо.
1: Молодец, красавчик лучший.
2: А как так у тебя все здорово? Как вот так все выстроил, что у тебя все хорошо? Есть какая-то стратегия жизни?
1: Дай лайфхак.
3: У меня сегодня выходной, я жарю яичницу. Почему бы и нет, почему бы и не здорово. Так,
1: а расскажи, какой ты рецепт яичницы делаешь сегодня? Там есть чиз.
2: Сосиски крошил?
1: Да.
3: Нет.

0: Нет, там есть хашбрауны, помидоры, лук, ну и яйца.
1: Боже, а что ты подразумеваешь под, под хашбраунами? Ты имеешь в виду драники, что ли?
0: Ну, типа драники, да.
1: Ну, так это же ты себе усложнил. Ну,
2: а
1: хорошо.
2: А драники.
1: Давайте сейчас быстренько все разыграем. У нас буквально полторы минутки на все про все есть.
2: Итак, включаю тревожную музыку или еще рано?
1: Сейчас будет тебе предложено три факта. Три названия фруктов. Просто сегодня Международный день фруктов. Так. Какого-то фрукта нет.
2: Какого-то фрукта никогда не существовало.
1: Да, погнали.
2: Погнали.
1: Итак, среди сегодняшних вариантов фруктов. Вонючий палец... Райский бананчик. И, наконец-таки, рогатая дыня.
2: Хи-хик.
0: Так, ну, рогатая дыня, я уверен, что есть. Так, а вонючий палец под сомнением. А второй какой вариант?
1: Райский бананчик.
0: Райский бананчик.
2: Почему так смешно?
0: Ну, да, где-то в тропиках растет.
2: Где-то в раю, да?
0: Да.
2: То есть вонючий...
0: Но я за вонючий палец.
2: Ну, я не сомневался нисколько. Я бы сам, если вот так выбирать на рынке, я бы, конечно... Сколько килограмм вонючих пальцев? Ну, 2-300. Ну, дорого.
1: Ты пытаешься попасть вонючим пальцем в небо сейчас.
2: Давай так, своим вонючим пальцем в небо. Называть вещи своими именами.
1: Подумай. Подумай хорошенько, пожалуйста. Подумай, что ты несешь.
0: Тогда райский бананчик.
1: Райский бананчик.
2: Я себя очень отчетливо представляю, кстати, райский бананчик. Возможно, в этом и есть весь подвох.
1: Потому что коварная игра.
2: Коварная игра.
0: Дыня.
1: Да ты, что ты там, господи?
2: Успокойся, да. Павел, что ты начинаешь.
1: Мы с Чаком чисто обсудили по-быстрому.
2: Это знаешь, когда не можешь выбрать, что взять с собой на шашлыки.
1: Он выбрал бананчик.
2: Он выбрал бананчик, а...
1: Вонючий палец. Правду. Это плод дерева ятоба. Название сразу задает тон. Под кожурой скрывается очень резкий неприятный запах. Mm-hmm. При этом мякоть на вкус может быть довольно неожиданной. Некоторые описывают ее как сухое молоко с нотками пармезана и специй.
2: Так.
1: Рогатая дыня. Также кивано называется фрукт. Официальное название. Но прозвище рогатая дыня получил из-за внешнего вида. На оранжевой кожуре есть шипы. При этом по вкусу он сочетает нотки банана, огурца и лайма. А райские бананчики я придумал.
2: Ты такой молодец, Шуманский.
1: Да.
2: Но ты, к сожалению, сегодня ничего не получаешь.
1: А получаешь.
2: Аплодисменты Павлу.
1: Ура.
2: Он выигрывает в игре «Мотофакт».
1: И Радио Максимум дарит ему два билета на большой турнир ММА серии. Мы уже знаем, как ты проведешь первый уикенд этой осени на трибунах Лужников, где перед тобой выступят главные звезды смешанных единоборств. Долгожданные камбэки, интригующие дебюты. А бой Андрея Василенко и Арсена Нарсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках.
2: Ну, Пашка молодец, обеспечил себе, значит, вечеринку на 5 сентября. Финальный вопрос получает тогда за это.
1: Сколько еще странных фруктов растет во всяких уголках планеты?
0: Максимум!
1: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Metallica Until It Sleeps. Классика жанра в эфире утреннего шоу на радио Максим. Такая же классика, как и автовопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
1: Кстати, о Металлике. Я помню, в молодости смотрел какую-то передачу, да, про группу, и показывали, как папа Хэт коллекционирует всякого разного рода интересные автомобили типа хот-родов. Такие, знаешь, как из клипа Драгула Робо-зомби.
3: Mm-hmm.
1: Такие очень странные автомобили, но очень стильные и клевые. Я подумал, как интересно было бы увидеть их в действии и вообще Хэтфилда за рулем автомобиля где-нибудь встретить.
3: А ты знаешь, где-нибудь там вот проживаешь?
1: На Голливудских холмах.
3: Прикольно, там, наверное, можно вот так за рулем на перекрестке столкнуться с какой-нибудь знаменитостью.
1: Я абсолютно с тобой согласен. Но и у нас в России тоже можно, я думаю, встретить каких-то селебов за рулем. Дорогие друзья, давайте сегодня автовопрос посвятим знаменитостям за рулем. Бывало такое, что вы где-нибудь в пробке или, может, по дороге видели кого-то из людей, которых все знают, а не только вы.
3: Да, супер вариант. 8-926-007-103-7. Видели ли вы когда-нибудь за рулем знаменитости?
1: Ну, кроме тех, что в зеркало заднего вида.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: Garbage, I think I'm very annoyed. 7:47 утра. В рамках автовопроса мы вас спросили, каких знаменитостей, известных людей вы видели, не знаю, на дороге, в пробках, может быть, на автозаправках.
2: Но слушатель пишет, что действительно встречают частенько победителей с рамкой от Радио Максимум. Это ли не знаменитости, пишет.
1: Согласен, с тобой полностью. Если человек выиграл рамку, значит, он определенно побывал в эфире утреннего шоу в игре «Вот это факт».
2: По-любому.
1: На всю страну звучал.
2: Абсолютно. Значит, Вась Камушкин стал с укупником на коричневом Панамера на заправке.
1: Так, он заливал бензин в канистры?
2: Укупал себя.
1: Купал. Он купался в бензине. Так, что еще? Демис Карибидис, вот Евгений говорит, на Рейндж Ровере проезжал, перекинули даже пару фраз. Он оказался прикольный. Но в этом его и работа, быть прикольным. Хотя обычно вот комедианты, да, весельчаки, которые шутят, юмористы, которые, они в жизни просто самые серьезные люди, самые скучные, самые душные.
2: Ну, потому что перезаряжаются они в этот момент,
1: не
2: когда
1: знаю,
2: они на сцене.
1: Сомневаюсь.
2: Почему? Когда не на сцене, ты спокоен, чтобы перезарядиться. Нет?
1: Все окей, как скажешь.
2: Так.
1: Я, знаешь, как с женой с тобой спорить не буду.
2: Значит, инженер Ти не видел. Сидел в Ягуаре Кости Михайлова, даже завел его, но не поехал.
1: Что ты говоришь такое?
2: Костя Михайлов, кстати, настоящая знаменитость. Вот к нему вообще не придерешься в этом смысле.
1: Он катает на своих машинах людей.
2: Он не катает, он их просто сажает.
1: Сажает, они сидят?
2: Там сидят и в это время, да. И потом происходит такое.
1: Вспоминается прокрустово ложе. Помнишь такая история, как человек заманивал, а потом сам знаешь, что происходило. Боярского видел Алексей на джипе.

0: в Санкт-Петербурге ночью на перекрестке аж в 2010 году. Вау, ничего себе.
1: Небольшой привет, у нас в эфир вырывается.
0: Давай.
1: Екатерине привет от Алексея. Поменьше шлаковых работ и скорейшего материального вознаграждения.
0: Ну, предлагаю на этом завершить.
1: Шлаковый выход.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на «Радио Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге», получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Hello.
0: Терича Гашиманский, утреннее шоу на Радио Максимум продолжается. Сегодня 1 июля, с чем мы вас, собственно говоря, и поздравляем. Плюс 24 в Москве, ясно без осадков.
1: Поздравляем мы также все человечество с тем, что, возможно, скоро волноваться по поводу исчезновения пресной воды мы перестанем.
0: Да, почему?
1: Технология из фильма «Дюна», из этого прекрасной книги, стала реальностью. США создали жилет для сбора воды из воздуха. Он может вырабатывать около литра в день.
0: Вау!
1: Носимое устройство.
0: Литр как литр.
1: Да,
0: получается.
1: Тут трубочку к нему. Раз. И можешь пить. Только вечером. Утром вышел с этим жилетом, вечером попил.
0: Эх, вот бы с бензином так.
1: Но так или иначе, ситуация, когда дико хотелось пить, они сравнимы по остроте ощущений, когда хочется наоборот излить. Соответственно,
0: согласен.
1: Поскольку тема актуальна, мы ее начинаем.
0: Давайте.
1: Пить или не пить, так она звучит. Однажды в походе.

0: Статьей расходов во время путешествия по Сахаре у вас оказалась покупка воды у местных спекулянтов.
1: Так.
0: А может быть, на концертах вы всегда просите музыкантов кинуть вам не медиатор, а бутылку с водой?
1: Давайте, друзья, делиться историями о ситуации, когда вам пришлось проявить весь свой креатив и смекалку, приложить какие-то усилия, чтобы утолить невероятную жажду. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишите нам в мессенджеры, как же еще с нами связаться. Конечно же, группа Радио Максимум ВКонтакте, там тоже можно оставить свой комментарий.

цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир, выбирай онлайн-станции на любой вкус, читай про музыку, включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай как

0: максимум. Твой музыкальный безлимит. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Максимальный гриль. На правах рекламы.
1: На календаре уже июль, а это значит, что в ближайшее время будет жарить не по-детски.
2: Причем жарить как сверху, так и снизу. Сверху солнце, снизу ваши мангалы, грили и прочие приборы.
1: Так что слушайте нашу рубрику «Максимальный гриль». Шуманский вам расскажет, что на эти приборы можно положить.
2: А сегодня у нас свинство по расписанию.
1: Я думал, что мы свинство после эфира творить будем.
2: Ну да, купим отборной свинины и зажарим.
1: А, ты о съедобном свинстве говоришь?
2: О нем самом. Вот ты знаешь, что для шашлыков и стейков лучше разные части свиной туши брать?
1: Нет. А какие куда?
2: Ну, шашлык лучше из шеи делать. Там идеальный баланс мяса и жира. Берешь и чередуешь кусочки маринованной свинины на шампуре с подушечками из бекона и лука. Бекон из мраморной говядины. Кстати, тоже можно в Мираторге взять за 219 рублей 99 копеек по акции.
1: Так, а что по стейкам?
2: А стейки штука более разнообразная.

0: Можно, например, из вырезки наклепать маленьких медальонов. Или вот в том же Мираторге есть премиум стейки из свинины влажного вызревания. Tender pork.
1: Шуманский, я так до конца эфира не дотерплю. Уже сейчас хочется.
0: Ты, главное, до пятницы дотерпи. И сразу в Апрелевку, на улицу Декабристов 2А, в супермаркет Мираторг. Там тебя и шашлыками накормят, и стейками, и пловом от Кости Михайлова.
2: Подробности о сроках проведения акции и прочих условиях на сайте miratorg.ru. 6+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Радио «Максимум». «Максимум». Это музыка «Максимум».

0: и Шуманский.
1: Evanescence, Bring Me To Life. Ребята, вот это, я понимаю, песня песен. Такую, знаешь, хочется на кухне, уже, знаешь, ближе к ночи, затянуть с друзьями в полный голос, чтобы соседи по батарее тапком стучали.
2: Нет, соседи отвечают: «Save me!»
1: Да. Дайте же человеку поспать, они вот так должны отвечать. Друзья, мы говорим сегодня о воде, пить или не пить, тема утреннего шоу. Тем более в такую жару самое то.
2: Не успел купить воды в Египте.
1: Все?
2: Попил из-под крана. Перед долгой дорогой на экскурсию через пустыню.
1: Ну?
2: Ну, потом, конечно, сорвало днище. Там вся история касается этого. Но всем известно, что в Египте... Да и вообще в большинстве...
1: Там вся вода проклята.
2: Конечно.
1: Это проклятие мумии.
2: И в азиатских странах тоже. Даже чистить зубы водой...
1: Не рекомендуют.
2: Споласкивать рот не рекомендуют, потому что один фиг, бактерия-то, она присасывается таким образом. Очень даже.
1: Я смотрю, ты эксперт в области воды, Дмитрий Николаевич.
2: Ну, там Шуманский. Даже предупреждения висят.
1: Да, нет, я больше скажу, у нас в России тоже иногда бывает. Вот так выпил стакан воды из-под крана, а потом думаешь: черт побери. Черт побери.
2: Привет, парни.
1: Черт побери.
2: Серег пишет: в детстве на великах отправились в соседний город.
1: Так,
2: на речку.
1: Так.
2: Не рассчитали с водой на обратке. Денег не было. Зашли в магазин, попросили попить. Нам не отказали, так как была жара. Но было нам уроком, так как уже достаточно долго были на жаре без воды. Да, сейчас, кстати, модно таскать с собой бутылочки на веревочке.
1: Конечно. Размахивать ими в разные
2: стороны.
1: Не
2: знаю, правда, насколько это гигиенично. Вот утром налил, как я читал, да, по крайней мере.
1: Так.
2: Днем уже вода не очень пригодна, потому что в условиях тепла и всей этой бактериальной, опять-таки, истории, даже если ты ее попил сам, там начинается развитие целого живого мира.
1: Ну, а где оно не начинается, давайте.
2: Да, но не все ты тащишь в ротус.
1: Хорошо. 8-9-2-6-0-7-103-7. Пить или не пить, тема утреннего шоу. Сегодня мы, конечно же, про воду, а не про то, что вы подумали. Прямо сейчас немножечко, минуты 3-4-5-7 рекламки. Потом Хим и Spin Doctors.
0: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Мам, а почему трава зеленая?
17: Откуда берется гром?
18: Ну?
17: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
19: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям на все вопросы.

0: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Претендин на радио Максимум. В утреннем шоу не хватает новостей. Погнали!
0: Новость на радио Максимум.
2: Ну что, Sony, теперь придется вставать с первыми звоночками, потому что просто так поднести руку к экрану вашего смартфона и нажать на кнопочку «Отложить» не получится. И проспать на работу не выйдет, потому что для ваших яблочных устройств выпустили новое приложение, которое заставит вас подняться, потому что звонок выключается только когда камера смартфона увидит, что вы либо приседаете, либо отжимаетесь.
1: Это уже не творят, и ничего святого не осталось.
2: Специальный алгоритм оценивает движение туловища так. И понимает, когда вы халтурите, когда нет, когда амплитуда приседания или отжимания слишком слабенькая, поэтому выполнять придется на полную мощность. Можно установить количество повторов, которые нужно сделать вам, чтобы будильник отрубился, например, отжаться 10 раз или присесть 20. Тем не менее, это лучший способ.
1: А 30 не надо?
2: Иногда можно и 30, но там главное, чтобы еще считывалось каждое правильно, а то сделаешь 31, все, нога сломается, соответственно.
1: Ну, жуткая ж новость, Дмитрий.
2: Не все просто могут. Вот не у всех хватает воли проснуться при первом же звонке. А тут хотя бы есть шанс перестать слыть опоздуном 15-минутным. Это же самая частая категория.
1: Вот, наконец-то, утренняя зарядка превратилась в настоящую зарядку.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Pierce the Wheel, So Far, So Fake, 8.39. Ребята, ну что, истории про воду. Рассказывайте прямо сейчас в эфире, а то потом будет поздно.
2: Как же хорошо, что мы живем в обстоятельствах, пишет нам Андрюха, когда по поводу воды особо париться не надо. Хочешь из-под крана пей, хочешь купи себе бутылочку. А ведь действительно где-то есть места, где приходится за нее драться практически.
1: Да.
2: Слушай, ну вот так вот находить...
1: Не хотелось бы.
2: Находить...
1: Нам еще пока есть за что подраться.
2: В мае ходил на ММБ, московский марш-бросок.
1: Так, что там?
2: Значит, пишет нам Ник. Это двухдневное автономное ориентирование под Шатурой. Ну и, соответственно, водичка в какой-то момент кончилась, а кругом одни болота. Пришлось пить торфяную воду из луж.
1: Кошмар какой.
2: На вид плюс-минус чистая, проточная.
1: Там прям... же эти головастики.
2: Фу, прямо на дороге, быстренько вскипятили, обошлось без последствий. Но привкус, конечно, имелся, от того назвали сей напиток торфучино.
1: Слушай, ну звучит неплохо, я думаю, что московским хипстерам, они уже в этой жизни все пробовали, да, и оранж, мока, фрока, фрапучино, и эспрессо тоник, а вот торфучино, это что-то новенькое.
2: Да, вот что будет пить Андрей в свой сегодняшний день рождения, не знаю, но поздравить себя просит. Вы лучшие, пишет он, слушаю максимум уже много лет, сегодня 34-й день рождения, очень прошу поздравить от души, в вашем стиле обнимаю. Но в нашем стиле это просто прочитать твое поздравление тебе.
1: В нашем стиле они вообще никого не поздравляют. Но нет, это вы лучшие. Всех Андреев с праздником.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Это были Weezer, Buddy Holly, 8.48, пить или не пить. Тема про воду сегодня, ну, в столь жаркий день в столице, конечно, хотелось бы побольше воды. Иван говорит, эх, в свое время Оззи Осборн, сам великий князь, утолил мою жажду, окатив водой из ведра в Лужниках. Да, я помню, Оззи в свое время любил так играться с людьми, выбегал с ведрами, поливал всех, веселый был старикашка.
2: Майор Пейн вспомнился, пишет Зир. Я засуну тебе ногу так глубоко кое-куда, что вода на мое колени утолит твою жажду.
1: Какой кошмар.
2: Интересный ход.
1: Что вы говорите, Дмитрий Николаевич?
2: Приветствую. Вспоминаю студенческие времена. Хотелось погулять после учебной недели, а из бюджета только стипендия. Помню, приходилось после танцев кушать снег, так как на воду уже не хватало.
1: Да, кстати, это же распространенная история. Как-то раз на какой-то тусовке встретил молодежь, которые стояли, в стаканах таял снег у них. Я говорю, вы что делаете? Они говорят, ну, чтобы попить, денег-то нету.
2: Это вечеринка, да, такая
1: вечеринка
2: получается?
1: Со снегом, да, именно так. Я подумал, вот это да, вот на каком пороге тусовки они находятся, чтобы попить, им приходится топить снег. И это летом.
2: А Валерий говорит, что воду из луж неоднократно пили. Она там бывает чище, чем в городе. Это, конечно, не является нашей с Чаком рекомендацией. И вообще не слушайте нас.
1: Ну, если вдруг вы увидите человека, который пьет воду из лужи, знаете, скорее всего, это какой-нибудь Валерий. Так, что еще бюджетненького? Про снег поговорили.
2: Да вообще тему с водой пора закрывать.
1: Игорь, про Вьетнам. Тему с водой. Давайте перекроем кран просто, Дмитрий Николаевич.
2: Именно, и приступим к следующей.
1: Согласен с вами полностью.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов» на Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
2: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-474-1-16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на Радио Максимум. Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге. Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке

получения на сайте grillochota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Green Day, American Idiot. Мы уже с вами решили вопрос, пить или не пить, дорогие друзья. Теперь стоит вопрос, есть или не есть. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это не вопрос.
2: Зашел я тут сейчас на сайт Radio Maximum, и там раздел «Грильфест», собственно говоря. Рассказывающий о грядущем Maximum Грильфесте, который состоится с 28 по 30 августа.
1: И что говорят?
2: И ты знаешь, здесь есть раздел, это видюшечка, над ней надпись, как это было в 2025. И я понял, что я, блин, соскучился.
1: Да, конечно.
2: Это было клево.
1: Это было супер-пупер круто. И за год до этого тоже было нереально круто. Мы вообще любим Maximum Grillfest за то, что это мероприятие соединяет в себе все. Во-первых, музыку, которую мы с вами так сильно любим, да? Во-вторых, еду, которую мы с вами так сильно любим. И в-третьих...
2: И в-третьих, это возможность прийти с детьми, потому что, судя, опять-таки, по описанию на сайте, там будет большая детская зона игровая. И можно будет найти развлечения для каждого. Поэтому я бы сказал, что Grillfest становится по-настоящему семейным.
1: Ну тогда, друзья, в конце лета, в августе месяце, мы вас всех ждем на Maximum Grillfest. Билеты уже, кстати, в продаже.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Доброго жаркого утра.
1: Здорово.
0: В эфире Чага Шиманский. 1 июля на календаре. На градуснике плюс 25 градусов.
1: Обещают жару, тридцатничек, будьте осторожны.
0: Так будет, друзья.
1: 3 балла на дорогах, особых затыков не наблюдаю. И чтобы не накаркать карту за... А, ну так, не получилось так просто.
0: Не получилось не накаркать?
1: Да, значит, стоит все-таки Ленинградушка. И она стоит довольно качественно. Ленинградушка стоит в сторону МКАДа. Вот там еще из замкади. И приедете вы в пробку из-за ДТПшечки в среднем ряду. Короче говоря, нормально придется выстоять.
0: Друзья, ну, как говорится, нам не привыкать, в конце концов, как говорилось в том самом фильме. Мы с вами открываем новый час, в котором будет новая тема. И оказалось, что сегодня Всемирный день шутки.
1: Шутка это штука такая, достаточно загадочная. Потому что есть люди, которые профессионально занимаются шутками, они их придумывают, и они разгадали технологию производства. Мы таким даром, всяком, не обладаем. Я считаю, что наши шутки носят скорее, знаешь, ощущение такой характер не содержательный, а больше эмоциональный.
0: Да, шутки это не про нас.
1: Мы просто забавно говорим обычные вещи. Но вот если вы, дорогие мои, встречали какие-нибудь классные приколы в последнее время...
0: Ну, хочется, да, какие-то новых шуток, новых приколов. Даже анекдоты подойдут, хотя, честно говоря, не уверен, что среди... Хотя я уверен, что среди как раз нашей аудитории есть люди, которые все еще рассказывают.
1: Ну, поделитесь чем-нибудь ржачным, потому что нам надо срочно пополнить чаком наши шуткобаки.
0: Забьем микибаки. Ребята, 8-9-2-6-0-7-103-7 пишем шутки и приколы нам в мессенджеры. Мы читаем, смеемся все вместе. Этот следующий час на радио Максим. Также не очень смешная, но хорошая музыка будет для вас звучать. Limp Bizkit и Muse, Papa Roach, My Chemical Romance, The Chemical Brothers, Santana, черт побери, группа Rammstein, Queen и The Rasmus, певцы ртом.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Win One Vision 909. Мы сегодня говорим про шутки. И вот, честно говоря, у меня вопрос тебе, Дмитрию Николаевичу Шуманскому, как эксперту в области группы Queen. Вот эта фраза в конце песни One Vision, Fried Chicken, жареная курочка. Что они хотели этим сказать?
2: Пасхалочка. Не каждый дослушает песню Queen до конца.
1: Это какая-то шутка или нет?
2: Я думаю, прикол интегрированный специально прикольчик, потому что однозначно Фредди Меркьюри, конечно, был человеком с чувством юмора. Хоть и он был настоящая королева тогдашней рок-музыки.
1: Королева с усами, так
2: называемая. Да, королева с усами. Но, тем не менее, если посмотреть, например, всякие кадры их вот такой музыкальной бытовухи, они там частенько прикалываются друг над другом.
1: А вот смотри, я порылся в интернетах, и вот что мне выдают. 1985 год, альбом A Kind of Magic, песня One Vision с него. В финале трека Фредди Меркьюри вместо ожидаемой строчки Just give me One Vision неожиданно поет Fried Chicken. Это получилось спонтанно. Фредди в шутку вставил эту фразу, и остальным она так понравилась, что группа решила ее оставить.
2: О том и речь,
1: так,
2: да.
1: Так, серьезная композиция, а я говорю, ну, группа серьезная, и песня серьезная, появился легкий шуточный момент.
2: Надо понимать, что к моменту вот этого самого 85-го года группа уже чувствовала себя

0: и делаем.
1: А знаешь, что еще были другие варианты? Во время репетиции участники группы предлагали забавные варианты с едой. Помимо fried chicken была one shrimp, one prawn, one clam и one chicken. Ну, жареный цыпленок в итоге победил.
2: Слушай, но они еще не были такими испорченными, потому что, я думаю, если бы мы с тобой были вынуждены такую песню придумывать, там такие словечки были бы вместо shrimp.
1: Слушай, шутки шутками, так еще и в Мексике открылся ресторан с названием Queen Fried Chicken. Мексиканский город называется Хосе Мария Морелос Буэна Виста. Если будете по проездам, обязательно зайдите.
2: Это ретро-приколы, а мы сегодня просим вас прислать какие-нибудь новинки из мира юмора, потому что вот надо нам с Чаком как-то подзарядиться.
1: Ну да, на одном сексе

0: Шуманский.
1: Бэнг-бэнг, Рамштайн. Если говорить о шутках, вот эта бэнг-бэнг штука напоминает мне, как в мультиках, помнишь, пистолет стреляет кто-нибудь, из него такой тюм, флажок, там везде бэнг-бэнг. Том и Джерри, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: И всякие Вуди Вудпекеры.
1: И Вуди Вудпекер туда же.
2: Друзья говорили, что у меня заела пластинка, но я не винил их. Как тебе такой прикол, да?
1: Ну, молодцы. Каламбурчики я бы даже так его назвал. Я такое люблю, молодцы.
2: Супер. Бабушка, а почему у тебя такой большой рот? А ты видела, какой палец у твоего дедушки? Что там происходило такое?
1: Это у нас сегодня было в антефакте, если я не ошибаюсь, в начале эфира. Как по мне пишет Анастасия, шутки про триста и тракториста, про пупу и лупу.
2: И про их зарплату.
1: А я думал про пу-пу-пу. Если пу-пу-пу. Это золотая классика, которая навсегда будет актуальна. Ну, пока есть, пока живы те люди, которые в этих шутках понимают.
2: Вижу еще два аудиосообщения. Мы, конечно, не рискнем их поставить без подготовки.
1: Да, аудиоконкурс никто не объявлял. Какого черта?
2: Но вдруг люди захотели интонационно, понимаешь? Шутка же, она иногда требует обязательно аудиального, да, воплощения.
1: Ну, друзья,
2: может, послушаем, если они хороши?
1: Ну, хорошо, мы сейчас во время рекламы их послушаем. Если они достойны того, чтобы прозвучать в эфире, мы их обязательно поставим. Но только после Сантаны.
0: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен.

0: На сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Шевчук и Шуманский.
1: Анекдот, значит. Встречаются как-то Карлос Сантана и Чет Крюгер с группой Никельбэк. Ну, дальше.
2: И Сантана говорит, может, новость?
1: Дальше вы знаете, дальше новости.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Ну, по такую веселую музыку хочешь что-нибудь веселое?
2: Ну, знаешь, это будет не то чтобы веселое, это скорее будет модное.
1: Модное, веселое, летнее, да, такое?
2: Дорогие россияне и москвичи, слушайте сюда.
1: Слушаем.
2: Значит, оказывается, нам снова с вами разрешено носить сандалии с носками.
1: Когда это нам было запрещено, интересно.
2: А говорить, ну, как это, раньше было это...
1: порицаемо, да?
2: Да, как бы это по-деревенски, что ли, немножко было. А нынче стилисты говорят, что это сочетание больше не считается плохим вкусом, так как оно часто встречается на модных показах и в коллекциях брендов.
1: Так.
2: И действительно, кстати, я перепроверил в интернетах на подиуме, мужички в носочках. Единственное, носки чистые, не рваные.
1: Началось.
2: Вот тут тоже надо понимать, потому что даже если вы купили белые, они через пару недель уже все равно серенькие. Поэтому каждый выход — это новые носки. Эксперты отмечают, что самое главное, чтобы весь образ при этом выглядел гармонично. То есть, жилетка с сеточкой на спине, с кучей карманов. Либо сетчатая футболка, чтобы сосочки были видны.
1: Ну, перестань.
2: Это все обязательный элемент.
1: Заканчивай.
2: Штанишки, натянутые на пузы, тоже должны присутствовать.
1: Давай лучше споем. Девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили гармонично.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Вот такой вот Wake Up Calling, группа Papa Roach, 9:40 утра. Мы все еще говорим про шутки, юмор и так далее. Сегодня всемирный день вот этого всего, что мы любим и смеемся, ха-ха-ха.
2: Ну и смешные новости тоже входят, в принципе, в эту категорию новых современных приколдес.
1: Есть такое.
2: Игорь Борода присылает прям скриншот. В Сингапуре тараканам создали костюмы для дайвинга, чтобы те исследовали специальные зоны всяких разных водных бедствий.
1: Вау!
2: Они позволяют насекомым находиться под водой до 3 часов.
1: Так, а как они потом докладывают как-то? Или
2: а потому что там камера какая-то ввинчена, скорее всего.
1: Тут очень прогрессивный таракан, я прям смотрю на него.
2: Вот это миссия, прикинь,
1: ты родился. Нельзя было взять кого-то сразу водоплавающего, зачем над тараканами издеваться?
2: А у них размер позволяет.
1: Они и так, значит, натерпелись со времен Чуковского, таракан, таракан, тараканище, ну и так далее.
2: Да, их травят, их высмеивают вот таким вот образом в литературе. И вообще гнобят страшно.
1: Да, конечно. Знаешь, главный враг хорошей шутки — это что? Это, конечно, цензура. Потому что иногда...
2: Ну, и вот самоцензура.
1: И самоцензура. Вот там пишет Гоша, очень смешной прикол, но я не могу его зачитать в эфире. Он очень смешной, я прям размеялся. Ну, до слез, да?
2: Да, вы нас сами приучили. Ляпнешь что-нибудь про какую-то категорию граждан. Все, начинается там куча сообщений. Да вы вообще, да вы то, да вы все.
1: Да что же вы творите, креста на вас нет, да?
2: Да, совершенно точно.
1: Черт побери, что делать? И хочется, и колется.
2: Эх, ну будем искать. Это как с перламутровыми пуговицами. Хорошая шутка, которая а, никого не обидит, б, она еще и остается при этом каким-то образом смешной, еще и актуальна.
1: С перламутровыми пуговицами. А ведь зумеры уже, наверное, не знают, что это такое перламутровые.
2: Вот и пусть сидят, думают, что я всякий бред несу.
1: Вот именно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: представим. Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. «Максимум». Музыка с характером.

0: Всем доброе утро, друзья. В эфире снова Чак и Шуманский. Утреннее шоу на радио Максимум продолжается. Погода жарко сегодня в Москве. Какие-то пробки присутствуют. В общем, все по классике.
1: Все по классике. И у нас этот час посвящен третьему, я бы сказал. Да? Вдвоем в студии, конечно, прикольно, но классно, когда появляются гости с включенным микрофоном особенно.
0: Веселее вместе, это правда.
1: Врубай.
0: Врубай. Итак, дорогие
1: Молодчинка.
0: Друзья, встречайте в нашей студии сегодня чемпион топ-файт, боец ММА, байкер и коллекционер редких гитар Даниил Кириленко. Доброе утро, Даниил, здравствуй.
2: Всех приветствую, приветствую, Москва.
1: Слушай, ну у нас большое количество слушателей, когда узнали, что ты будешь у нас в гостях, естественно, написали, типа, о, будем ждать. Я надеюсь, что вы будете и вопросы свои присылать.
0: 8-9-9-2-6-0-7-103-7.
1: Ну, вообще, глобально, исходя из вот этой затравки, которую Чак только что прочитал, да, ММА, байкер, коллекционер гитар, ты кто больше-то из всего этого списка?
2: Я, наверное, больше... Да, мне кажется, все поровну.
1: Все по чуть-чуть, соответственно.
2: Ну,
1: да?
2: Не по чуть-чуть, все по многу.
1: Даже ну, так?
2: Конечно.
1: Слушай, ну а так говорят, чтобы стать каким-то крутышом в сфере, да, нужно вообще туда тотально нырнуть и посвятить себя всецело и целиком, скажем так. Давай потихонечку расставим сейчас вот критерии. Нет, это приоритеты. Mm-hmm. Вот представляешь, тебе сегодня, значит, ты просыпаешься, тебе так подходит какой-то супер дядька, который вершит судьбы и говорит, выбирай. С сегодняшнего дня ты...
2: То есть только один вариант?
1: Да, вот такой прям жестко обрубает.
0: Ну ты
1: практически
0: Шуманский дал,
1: да?
0: С утра пораньше.
2: Ну это очень на самом деле непросто, непросто.
1: Согласен.
0: Я предлагаю Даниилу наградить таким вот титулом, который вмещает в себя все. Рок-звезда ММА, как тебе такое?
2: Я думаю, да.
0: Подходит.
1: Сегодня, кстати, вот, кстати, по поводу рок-звезды, сегодня как раз будем обсуждать, как вообще, в принципе, музыка влияет на бойцов.
2: Я перебью. По поводу ответа этому мужчине, наверное, я скажу ему то, что все-таки давай-ка я буду сам собой.
0: О, ну
1: и отстаю это право, если надо, да?
0: И если ты мужик против, я сейчас тебе все объясню.
2: Да, я вам объясню то, что ты не забывай, все-таки я боец ММА.
0: Именно так, друзья, сегодня у нас в гостях рок-звезда ММА Даниил Кириленко. Пишите свои вопросы 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Говорим и про бои, и про музыку, и про все на свете. Прямо сейчас The Offspring, Self-Esteem.

0: Волчак и Шуманский.
1: Друзья, сегодня у нас в гостях Даниил Кириленко, боец ММА, байкер, коллекционер редких гитар. Вообще, рок-звезда настоящая на ринге. Привет, Даниил, тебе.

0: Доброе утро.
1: Привет, я все еще здесь.
0: Ну смотри, давай тогда по очереди начнем с ММА. Это все-таки достаточно такая весомая часть жизни. И получается, что ты в этом деле немножко, знаешь, отличаешься от своих коллег по цеху. Потому что, если, мне кажется, человек ММА занимается, у него в голове только эта тема.
1: Ну, я с тобой согласен, потому что...
0: Я бы сказал, зацикленность какая-то присутствует, как бы
1: не
0: должна
1: быть. Не совсем
0: так,
1: просто люди, в основном, которые занимаются ММА, они занимаются этим с детства. И из-за того, что они здесь занимаются, у них из-за этого и как бы, ну...
0: Ничего другого нет,
1: жизни у них именно вот такой. А я-то очень поздно пришел, то есть в 26 лет где-то.
0: И не поздно в таком возрасте вот,
1: поздно
0: начинать?
1: Поздно.
0: Все, закрываем вопрос.
2: Нет, у них, знаешь, зацикленность, а у него за мотоциклиность. Потому что он еще и на мотоцикле ездит.
0: Слушай, ну а в любом случае, вот хорошо, пришло 26. Нужно было как-то наверстать быстро, да? У тебя экспресс-режим. Как ты добился того, что ты в укороченные сроки, значит, набрал, нужную форму, поднабрался прием в специализированных необходимых там и так далее? Что за система?
1: Мне кажется, еще играет роль какая-то физическая предрасположенность, мне кажется. Так. Mm-hmm. Потому что без нее, вообще не вариант. Но я попал в очень хорошие руки. Я попал к Гоненко Алексею. Это очень довольно-таки известный тренер, по ММА специалист. Из зала попал GM Gym. И я очень много провел персональной работы.
0: А тренер как-то делает для себя выводы, брать, не брать, допустим, да, ученика? Как на него произведет впечатление? Правильные слова, может быть?
1: Нет, слова словами, а дело делом. Человек видит просто, что я этим горю. В глазах просто, как бы, видно, он это заметил моих. И такой, типа, окей, чел.
0: И ты не разочаровал, соответственно.
1: Ну, я стараюсь.
0: Вы все еще вместе?
1: Ну, конечно, до сих пор. Класс. То есть сколько людей уже прошло, которые начинали вместе с нами, их никого не... Ну, как бы не то, что никого не осталось, просто как бы меняются у людей, как бы, стиль жизни, там, и так далее.
0: Приоритеты?
1: Да, а я как бы такой, я, довольно верен своим увлечениям.
2: А скажи, пожалуйста, Данил, а у вас есть такое, как в восточных единоборствах, в фильмах, например, ты приходишь, у тебя есть тренер, да, который твой мастер, он тебя тренирует, и последний у тебя в финале зачет, ты должен сразиться с мастером и победить его.
1: Блин, да мы уже столько раз с ним сражались. И как бы, я на самом деле ему за это благодарен, потому что, он как бы тренер, он, сам профессиональный боец уже, да, он как бы карьеру закончил бойца, и тем не менее, как бы тренирует. И он, когда я именно готовлюсь к боям, он со мной спаррингует, борется. То есть он тратит свою энергию, силы на это. И как бы,
0: круто.
1: Это как бы да.
0: Привет ему тогда передадим.
2: Большой ему привет передаем.
1: Да небольшой, а огромнейший.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Друзья, в гостях у нас сегодня Даниил Кириленко, человек, который любит не только выходить на ринг и драться, но еще и слушает правильную, хорошую, тяжелую музыку. Давай поговорим про музыку, Даниил.
2: Давай поговорим про байкерство.
1: И про байкерство.
2: Как мы и договорились до выхода
1: все,
2: в эфир.
1: Все, давайте.
3: Я с вами обоими согласен.
2: Отличненько.
1: А вот и не подеретесь, Даниил.
2: Вообще, байкеры — это люди, которые каждый день рискуют оставить нас без себя.
3: Без себя, да.
2: То есть, смотри.
1: Без себя, без себя.
2: Классный ММА-боец. Значит, вот уже у тебя появились друзья, фанаты, почитатели. Тебе, кстати, привет от Игоряна из чата Реднеков. Вот тут пишут нам.
3: А, я знаю, это Игоряныч, тебе пламенный привет.
2: И тут ты принимаешь решение заняться байкерством. Это достаточно рискованная история. Тем более, что смотри, ты когда боец, от тебя уже начинают зависеть люди. Да, у тебя есть менеджмент, допустим, там, ну, тренер, конечно, тот же самый.
3: Да, да, да.
2: Вот расскажи немножко про это. Как ты так принимаешь решение поставить на кон, можно
1: сказать.
2: Они же
1: тоже переживают, наверное.
2: Естественно.
1: Мне кажется,
2: тебе должны наоборот всячески оберегать.
1: Надень шапку, надень
2: шлем. И ты должен жить в специальной комнате с мягкими стенами, чтобы, не дай бог, ничего не произошло.
3: Ну, это же не жизнь. Это же не жизнь. То есть, я считаю, если жить, то жить на полную катушку.
1: То есть, как мы говорим, у нас на радио на максимум.
3: Однозначно.
2: Ну почему такое именно увлечение? Байк — это штука, которая...
1: Тебе не
2: должна...
1: хватает адреналина в спорте, скажи.
3: Да нет, да я же на нем не гоняю, как безумный. Для меня мотоцикл — это какое-то больше проявление души, что ли. То есть я хотел себе чоппер всегда. И с детства я об этом мечтал. Ну, прям с самого детства. И я даже вот однажды такую историю небольшую скажу.
1: Так.
3: Мы как-то были, когда еще вот эти вот были там разрешенные там поездки за границу.
1: Ага.
3: Я не помню, где мы там точно были, но где-то вот северное место. И я, короче, увидел чувака полностью в кожаной такой вот, кожаные штаны, кожаная жилетка.
1: Ну, байкер.
3: И он приехал на таком огромном мотоцикле, а я там мелкий такой стою и смотрю, такой дядька прям огромный, прям бородатый, лысый на мотоцикле. И я такой, типа, блин, вот я бы хотел бы себе такой мотоцикл.
2: И свершилось.
3: Да.
2: А ты, у тебя короткие сессии, так сказать, прокатные, или любишь вдаль погонять?
3: Ну, по Москве я так, время трения покатываюсь, но вообще для меня все-таки самое кайф — это дальняк.
2: Ну, какие у тебя точки?
3: Ну, вот я вот ездил.
2: Покоренные уже.
3: Вот, я из Москвы сел и поехал на Мурманскую область к себе на родину, то есть горы Хибины. И я скажу вам, это вообще было прям... Это, наверное, было самое... лучший вариант именно понимания того, что я купил себе мотоцикл.
2: Класс. Останавливаться часто приходится? Или прям сел и погнал?
3: Заправиться.
2: И все. Без вот этих, без игрищ, да?
3: Да нет, да, блин, ну, конечно, отдыхать надо, потому что я вот, ну, честно, я же получил права в том году,

0: буквально там что-то летом, и сразу там через месяц уже все, погнал. С чем я столкнулся, это то, что начинаешь по дороге залипать.
1: То есть, как и на машине, кстати, получается.
0: Наверное, да.
1: Ну, залипать на красоту ты имеешь, да?
0: Залипать именно спать хочется.
1: А, да? В какой-то момент ты как будто кино смотришь. Вот это вот несется дорога, она довольно монотонная иногда бывает, особенно прямой участок.
0: Да, и ты просто как бы, у тебя глаза открытые, но ты все равно, ты уже не здесь. И вот надо прямо остановиться и вот покемарить.
1: Не залипайте, пацаны, как говорится.
2: Мне кажется, еще рецепт, чтобы не залипать в дороге на байке, нужно включать громко радио Макс.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна черного

0: Карибского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов

0: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: И в гостях у нас сегодня Даниил Кириленко. Мы говорим про то, как классно ездить на мотоцикле.
2: И совмещать
1: слушать тяжелую музыку, да, и быть бойцом ММА.
2: Слушай, ну, как удачно ты сегодня подошел, потому что у меня после эфира в 12, прям первое в моей жизни занятие по вождению
3: мотоцикла. Так я мимо проходил просто.
1: Ну, да, ты заразил.
2: Вообще идеально, да. Ну. Смотри, я сегодня сяду впервые за руль мотоцикла. Что меня ждет, я не знаю. У меня нету ни выработанного мышечного чувства. Я себе не представляю, как это все дело управляет. Давай так, ты уже как минимум сильно опытнее меня.
3: Ну, получается так.
2: Пару советов начинающим. Те, кто только думает о том, чтобы сесть на байк. И таких, как я, кто уже идет в направлении.
3: Да, на самом деле все просто. Вы идите в мотошколу и прямо обучаетесь. Обучайтесь персонально. Ну, в группе-то можно, конечно, но я все-таки советую именно работу персональную, потому что там вам очень много укажут на

0: важные моменты, которые вы потом для себя, скажем так, как базу оставите.
1: Ну вот я, кстати, как раз персонально и иду, и прекрасно понимаю, почему вот мотик как средство повышенной опасности, и довольно рискованная штуковина, mm-hmm. если у тебя не выявят там таких персональных косяков каких-то mm-hmm. в управлении, то получается ты с ними выезжаешь потом уже
0: конечно,
1: за ворота этой школы.
0: Но ты в любом случае выезжаешь как бы с частью косяков, потому что они сами потом как бы... Ну, с практикой вождения проходит. Ты как бы смотришь такой, ага, я типа тут делаю неправильно. То есть, ну, угу. но лучше все это стараться на корню, чтобы этого меньше было.
1: А решать дорожные вопросы путем использования второго амплуа боец ММА, насколько это рационально? Всякое бывало, скажем.
0: Блин, да, ну как-то, не знаю, я вообще не очень, скажем так, Нормальный спортсмен mm-hmm. по единоборствам, он не будет конфликт сам разжигать. Это, я считаю, как бы первый показатель адекватности этого спортсмена.
1: Как mm-hmm. во всех фильмах про Шаолинь, мы изучаем с вами искусство.
0: Если жизнь угрожает,
1: да, то тогда можно.
0: Это один вопрос, да. А другое дело, когда, ну, то есть словесная перепалка, да, и как-то, ну, я считаю, всегда можно договориться, всегда можно все это обсудить. Вот, если человек, конечно, не... настолько наглый и не пытается доставить тебе ущерба твоему здоровью.
1: Вот ты ощутил, что автомобилисты тебя не особо видят на дороге?
0: Да. Это, кстати, не то, чтобы они это делают специально.
1: Абсолютно. Вот ты, кстати, редкий человек, который это понимает. На самом деле не видно мотоцикл.
0: У меня вчера была ситуация. Я еду по полосе, получается, прижимаю чуть правее. Справа от меня большая очередь была на заправку. И едет сзади таксист. И он мне сигналит прям усердно. И мы подъезжаем к светофору. Я ему опусти этот... как бы, да, окошко.
1: Так.
0: Он такой, я говорю, ты зачем мне так сигналишь сильно? Прям вот, прям на изжоге. Он говорит, так я же, говорит, еду по полосе, а ты, я говорю, я специально вправо прижался, чтобы ты нормально проехал. Угу. И он такой, извините, я не понял. И все.
1: И ты ему в это открытое окошко.
2: Сядочка в кулак выдирали
1: и проникающий.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Всем еще раз здрасте, доброе утро.
2: Hello.
1: В гостях у нас сегодня в утреннем шоу на радио Максимум Даниил Кириленко, чемпион Топ Файт, боец ММА, байкер, любитель тяжелой музыки. Давайте наконец-таки, я уже все говорю про музыку, это про музыку. Ты выходишь на ринг, в октагон. Есть ли какая-то любимая песня, которая у тебя все время звучит, которая, ты прям, которая тебя прям заряжает?
3: Ну, в основном это группа Black Label Society.
1: Zach Wild, конечно же, это круто. Ну смотри, ну вот в тот момент, когда ты слышишь свою любимую песню Black Label Society, у тебя что-то внутри переворачивается? Как помнишь, Сильвестр Сталлоне говорил в фильме «Изо всех сил», когда переворачиваю кепку, во мне как будто перещелкивается какой-то выключатель,
3: ну,
1: и я превращаюсь в машину.
3: Так и есть, я начинаю прям включаться. То есть для меня это такой порыв души, и я понимаю, что все как бы вот все это здесь для меня.
1: Так, хорошо. А вот скажи мне, музыка тяжелая для тренировок, она это тоже Black Label Society?
3: Нет,
1: или,
3: как, нет.
1: Или что-то другое должно быть?
3: Да нет, ну понятно, что Black Label, но Пантера.
1: Пантера,
3: конечно, да.
1: Boys from Hell какой-нибудь. Да. Как насчет Рамштайна ритмического такого?
3: Рамштайн, да, моментами, но в основном мне нравятся старые их альбомы, то есть Sehnsucht.
1: Да-да-да, это крутая тема.
3: Потом, что у них там, Mutter, да, и... Райза.
1: Ну скажи, вообще музыка, она важна для спортсмена?
3: Я не знаю на самом деле насчет остальных ребят, просто я с музыкой с детства. То есть она вот для меня как неотъемлемая часть моей жизни. Я всегда в музыке, вот всегда. То есть она у меня, чем бы я бы ни занимался, она везде проникает туда.
2: У тебя еще коллекция гитар, давай про нее немножко расскажем.
3: Давай.
1: Расскажу.
2: Во-первых, коллекция, это уже звучит...
1: Это не просто одна гитара. У меня вопрос такой, одно дело иметь коллекцию гитар, да, и коллекционировать, другое дело на них играть. Играешь ли ты на эти гитары?
3: Да, играю, не сказать, что часто, но играю.
1: То есть ты человек, который работает, скажем так, на ринге и использует руки, параллельно еще умеешь играть на гитаре.
2: Одно играет, другой дерется.
3: Ну, да.
2: Смотри, а вот еще же форма.
3: Я вообще думал, Надя, как-нибудь выйти на бой. Помните, однажды в Мексике, так фильм называется, взять с собой кофр от гитары. Только вытащить не эти, не автоматы, а перчатки.
1: Блин, как круто.
2: А ты эти гитары где-то выискиваешь, специальные формы?
3: Да, у меня очень много знакомых за границей, скажем так, ребят, кто коллекционеры. И я скажу так, некоторые очень серьезные коллекционеры, иностранцы, реализуют гитары через меня.
1: О,
3: да.
2: Какие есть... у тебя модели вообще прям в супер
1: приоритете?
2: Вот прям сейчас у тебя дома висит.
1: Самая лучшая твоя гитара.
3: ESP Джеймс Хэтфилд. Его. Блин, я не
1: прям его гитара?
3: Ну, не его. Если бы они были бы его, я бы.
2: Они были бы у него.
3: Да, они были бы у него.
2: А как Джеймс Хэтфилд без гитары? Никак.
3: Короче, я недавно гитару одну продал очень хорошему человеку, очень приятному. Вот, передаем ему привет, он поймет.
1: Так.
3: У меня была гитара,

0: гитара Джеймса Хэтфилда, ESP MX-220. Она была 91-го года.
1: Тех времен еще, да, Металлика?
0: И выпущено там было не очень большое количество этих гитар. И эта гитара, короче, была точно такая же, точно этой же именно партии, которую Хэтфилд использовал на концерте Monster Rock.
1: Легендарный. Тушно, друзья. Ну, это настоящая реликвия и артефакт. Завидуем тому человеку белой зависти.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Foo Fighters Everlong в эфире. С нами сегодня Даниил Кириленко, чемпион топ-файт, боец ММА, рок-звезда ММА. На мотоцикле байкер, с да. гитарой наперевес.
2: Коллекционер гитар. Кстати, по поводу музыки, и в частности рока, и вообще еще более тяжелых жанров. Есть мнение, я считаю, что это мнение, конечно, тотально ошибочное, о том, что рок-музыка порождает агрессию. Она же громкая, блин. Там же гитары жужжат, там же орут. Вот как ты думаешь, это соответствует
1: что
2: действительности?
1: Что с этим делать, да?
3: Вот ребятам этим

0: Скажите, которые едут с машинах с очень громкой музыкой, и это совершенно даже не рок близко.
1: Угу.
0: Вот, поэтому тут как бы... Да, я считаю, это ошибочное мнение, правда. Потому что все-таки музыка, ну вот рок, металл, да. Ну давайте начнем с того, то, что это очень огромная работа. Это же огромная работа. Это же тексты, это же музыка, это все же, ну, все сделано очень так, ну, кропотливо.
1: Со смыслом.
0: С большим.
1: И мы про ИИ сейчас, конечно, не говорим, естественно.
0: Да, ну, то есть смысл в этой музыке очень большой. Ну, потому что, ну, давайте будем честными. Сейчас, как бы, многие группы, которые даже были в 70-х, 80-х, они до сих пор актуальны. И они живы, и они выступают. Они актуальны, это же не просто так.
1: И то, что они записали тогда, все еще актуально, хочу заметить.
0: Вот именно, сейчас такого уже нету. Угу. Будет ли такое, не знаю, вряд ли. Но все-таки то, что было тогда записано, сейчас очень сильно актуально.
1: Причем, мне кажется, даже тяжеляк, он как губка в себя впитывает, наоборот, агрессию.
0: Правда.
1: Ты послушал альбомчик какой-нибудь, да, тяжелый, у тебя ушла какая-то, знаешь, трясучка. Наоборот, ты с ней прожил какую-то,
0: ну,
1: часть.
0: Ну да, да, то есть ты там попереживал, да, то есть как бы посмотри, ну, послушал все это и как-то, да, в себе успокоился. Ну вот, смотрите, давайте так. Вот эти вот группы, да, тяжелометальные, роковые, да? Какие у них баллады? Блин.
1: Кстати, точно.
0: Какие
1: да.
0: у них баллады? Вот вы просто вот сейчас вот возьмите.
1: Даже у Пантеры, кстати.
0: Вот сейчас просто возьмите и послушайте. Вот это моя любимая песня. Planet Caravan, Black Sabbath, либо у Пантеры. То есть, ну, одна и та же песня. Пантера просто их перепела. Замечательная песня, спокойная. Такая душевная. Вот, а казалось бы, это же метал-группа.
2: Так вот, друзья, это вам установка на весь оставшийся день от Данила Кириленко. Спасибо тебе большое, что был сегодня с нами,
0: да,
2: в эфире. Настоящая рок-звезда ММА Данил Кириленко. Приходи еще в гости, мы всегда рады тебя видеть. У нас тут всегда играет хорошая,
0: ну,
2: тяжелая...
0: буду проходить мимо, зайду.
1: Сейчас права получу, надо куда-нибудь метнуться будет вместе.
2: Скатайтесь вместе с Данилом.
1: Покажешь мне мотоциклетную Москву.
2: Друзья, спасибо всем огромное за внимание. Вечером у нас Костя Михайлов и вечернее шоу на Радио Максимум. Также в 23.00 финальный перед отпуском выпуск программы про новую русскую музыку. Музыку умеем слушать, Чак Забелин. Ну, а мы прощаемся с вами. С вами был Дмитрий Шиманский.
0: Всем спасибо и вам всем хорошего дня.
2: Всем пока, до завтра, не проспите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка.

0: это «Максимум». С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по...

0: СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Большой адронный коллайдер остановили для модернизации до 2030 года. Самый мощный в мире ускоритель частиц завершил свою работу. Почти два десятилетия он менял представление ученых о Вселенной. Теперь коллайдер ждет масштабное обновление. Его мощность вырастет в 10 раз. Ученые заменят больше километра магнитов, а главные детекторы получат новые системы. Они будут обрабатывать в разы больше столкновений частиц, чем раньше. Первые запуски обновленного комплекса начнутся в 2028 году, а полноценная работа в 2030. Ученые надеются, что это поможет точнее изучать бозон Хиггса и, возможно, обнаружить явления, которые не вписываются в современные теории. Коллайдер уходит на перезагрузку, но вернется с новой силой. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: это максимум. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
8: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
7: На самом деле этого не было.
8: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
9: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифт-серии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RTS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
10: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
11: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
12: Здесь что-то есть.
11: Некуда бежать, негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.

0: на радио «Максимум». С самого начала своей музыкальной карьеры Тейлор Момсон стала одной из самых заметных и ярких девушек на рок-сцене. Но, по ее собственным словам, она никогда не стремилась делать на этом акцент.
1: «Я никогда не воспринимала свой пол как препятствие. Хоть все мои кумиры детства и были мужчинами, я никогда не хотела быть одним из парней или менять то, кем я являюсь. Журналисты часто говорят мне, я, мол, несу факел женского движения, но я не хочу, чтобы меня сравнивали только с женщинами. Я хочу быть равной остальным, и я никогда не думала, что этого равенства нет, до того, как мне не начали говорить об этом».
0: Тейлор рада, что более молодые девушки сейчас могут смотреть на «The Pretty Reckless» и стремиться повторить их успех. Но она сама хочет соревноваться только с лучшими, вне зависимости от половой принадлежности.
2: The Pretty Reckless. Follow me down.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторане?

0: ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
3: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: это максимум. Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
0: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», «Новая Москва», «Красная Пахра». Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум».
4: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Мир киберпанка снова зовет. Этой осенью на Netflix выйдет второй сезон аниме «Бегущие по краю». Новая история, новые герои. В центре сюжета 4 персонажа. Героев из первого сезона в продолжении не будет. Создатели решили рассказать самостоятельную историю, но в том же безумном и неоновом Найт-Сити. Студия Trigger, подарившая нам первый сезон, остается у руля. Напомним, премьера прошла в 2022-м и мгновенно стала хитом. Сериал не только получил высокий рейтинг, но и вдохнул новую жизнь в игру «Киберпанк 2077». Возвращение в город будущего не за горами. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: максимум. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
12: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
13: Здесь что-то есть.
12: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
14: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой из грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499.

0: Все это «Максимум». По будням с 7 до 11 на радио «Максимум». Утреннее шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая,
2: не я свежая. Сразу скажу.
1: Но проверенная.
2: Попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Где-то зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как

0: тебе сказать на 13, все-таки на 50. Там
1: я просто давно не
0: трансформация произошла.
1: Я рассматривал ее фотографии близко.
2: Самое понимающее.
0: Знаете, хочется надо отвалиться на спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
2: Самое огненное.
3: Максимум!
2: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Бродмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Москве начали строить станцию метро «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии. Она появится в бывшей промзоне «Южный порт» между Кожуховской и Печатниками. Работы идут открытым способом, без тоннеля проходческих щитов. У станции будут две береговые платформы и два наземных вестибюля. Строительство планируют завершить к 2030 году. Над станцией пройдет автодорожный тоннель. Он свяжет третье транспортное кольцо с Люблинской улицей, что должно разгрузить движение в районе Печатников. Пока стройка, но в будущем это улучшит транспортную доступность всего района. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

«Максимум». Всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн.

0: Радио Максимум. Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка до

0: доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
1: А для футбола нужно хотя бы четверо.
3: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000.

0: Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Тейлор Момсон оставила свою актерскую карьеру примерно сразу после создания группы The Pretty Reckless в 2009 году. С тех пор она лишь один раз заглянула на съемочную площадку сериала «Сплетница» как приглашенная звезда. И все. Теперь никакого кино. Только рок-н-ролл. А вот что Тейлор говорит об этом.
1: «Я не думаю, что вообще на самом деле была актрисой. Это просто то, чем я всегда занималась с 2-3 лет. Я не выбирала этот путь сама. Это было просто частью моей жизни. И когда достигла возраста, когда смогла решать за себя сама, я уже втайне работала над музыкой».
0: Момсон называет это решение лучшим в своей жизни, а себя в тот момент самым счастливым человеком на свете. Она рада, когда может выражать себя, а по-настоящему она умеет делать это лишь через музыку.
2: The Pretty Reckless. Miss Nothing.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски, и
1: как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые

0: радостью вам представим. Чак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Вопросов много.
2: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
3: Сколько ступенек до твоего этажа?
2: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
1: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
6: Максимум!
4: Да.
1: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
7: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум».
1: Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске китайский стартап Photon Matrix Lab собрал почти 3 миллиона долларов на лазер с искусственным интеллектом, который сбивает комаров. Проект на краудфандинговой платформе поддержали более 4000 человек из 50 стран. Одно устройство стоит около 630 долларов. Прибор сканирует пространство, находит комара и уничтожает его лазером за 3 миллиона.

0: секунды. Скорострельность до 30 насекомых в секунду. Дальность действия 3 метра. Разработчики уверяют, что лазер безопасен для людей и домашних животных. Производство планируют запустить в августе. Технология еще только готовится к выходу на рынок, но у комаров уже появился серьезный противник. И он почти не промахивается. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: свой смартфон музыкой. Цифровая платформа «Радио Максимум» в мобильном приложении или на сайте, в умной колонке, телевизоре и смарт-часах. Выбирай свой формат и слушай максимально. Приложение доступно в App Store и Google Play. Слушай максимально. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также Booking и...

0: подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
2: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
3: Здесь что-то есть.
2: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
4: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
5: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
6: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
5: На самом деле этого не было.
6: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
4: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее 6-й альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя.
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум». We

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты.

0: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buda, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: «Радио Максимум» представляет. «Доброфест» возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», «Новая Москва», «Красная Пахра». Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Ёж и многие другие. Один раз «Доброфест» – всегда «Доброфест». 16+. «Максимум».
4: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Июль в кино обещает быть жарким и не только из-за погоды. В прокат выходит сразу несколько премьер, которые стоит взять на заметку. 2 июля. Российская фантастическая комедия «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Мошенник из будущего отправляется в Москву 1913 года на поиски мистического артефакта. В тот же день выйдут два хоррора. Испанский «Оно приходит снизу» и мистический триллер на борту самолета «Рейс 298». 9 июля состоится главный звездный релиз месяца. Экранизация «Кодекс Данте» с Оскаром Айзеком, Галь Гадот и Аль Пачино. Тогда же выйдет комедия «Оливии Уайлд. Приглашение» с Пенелопой Круз и Эдвардом Нортоном. А 16 июля состоится премьера музыкальной драмы «Это хит» с Полом Радом и Ником Джонасом. А также семейный мультфильм «Колючая и ушастый» про ежиху и кролика-рыцаря. Летний прокат без скуки. Выбирайте по настроению. От смеха до ужасов. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: ставишь на паузу? Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками.

0: такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?

неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Конец десятых годов стал тяжелейшим периодом для Тейлор Момсон. В 2017 году не стало вокалиста Soundgarden Криса Корнелла. Он был кумиром Тейлор, а The Pretty Reckless играли на разогреве на его последнем в жизни концерте. Годом позже в аварии разбился продюсер трех первых альбомов группы. Момсон говорит, что это был сильнейший двойной удар, с которым она не справилась. Она с головой окунулась в пучину депрессии и зависимостей и долго не могла оттуда выбраться. Вот как певица вспоминает этот период. «Мне пришлось сделать нелегкий и осознанный выбор – жить мне или умереть. Я должна была либо прекратить все, чем я занималась, и привести свою жизнь в порядок, либо это убило бы меня. К счастью, я решила двигаться вперед. Хоть все это было очень серьезно. Однажды я даже дошла до момента, когда снова смогла слушать музыку. Я снова начала с самого начала – с The Beatles». Не в последнюю очередь, все эти переживания отразились на следующем альбоме The Pretty Reckless – пластинке Death by Rock'n'Roll 2021 года. The Pretty Reckless. Only Love Can Save Me Now.

0: Все это «Максимум». По будням с 7 до 11 на радио «Максимум». Утреннее шоу. Самое музыкальное.
1: Плагиат.
2: Плагиат вообще. А что такое?
1: А уже не поймать.
2: А что ты им сделаешь?
0: Самое супергеройское.
1: Вот Чаки Бой гоняет Человека-паука так.
2: Да, я гоняю его по крышам, как голубь.
0: Самое романтичное.
2: Сегодня это у нас, ребята.
1: А сегодня я тебя поцеловал.
0: Самое гастрономическое.
2: Не, ну я считаю, что в этой нашей непростой, да, российской жизни, да, икра всегда должна,
1: да,
2: быть.
1: Да.
0: Что наша жизнь? Икра! Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йош и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В субботу, 4 июля, в Иркуте пройдет арктический марафон. Все дистанции за полярным кругом в самом восточном городе Европы. Участники смогут выбрать маршрут на любой вкус. Классический марафон 42,2 километра, полумарафон 10 километров, 3 километра или детский забег на 600 метров. Для болельщиков и гостей организаторы подготовили разминку и интерактивно-познавательную программу. Также все желающие смогут познакомиться с культурой и бытом народов Крайнего Севера. Это редкая возможность пробежать там, где мало кто решается даже просто гулять. Арктика точно не даст заскучать. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту. ру/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RTS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
5: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
6: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
5: На самом деле этого не было.
6: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
4: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум».

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Всем привет, 17 часов 2 минуты, практически точное московское время. Сегодня первый день второго месяца лета, сегодня 1 июля, сегодня среда. Сегодня международный день шутки, что это такое, я вообще понятия не имею, не празднуем этот праздник сегодня. День изобретения солнцезащитных очков, да, в них я сейчас запущу себя во всех соцсетях, каким я красивым солнцем.

Курбан Байрам. Да, Курбан Рейбен. Международный день фруктов сегодня. День ветреных пташек сегодня. Ранних пташек сегодня день. Это тоже не мой праздник. Early Bird Day совершенно не мой. I'm Late Bird Day. Когда будет, тогда отпраздную. День второй половины года сегодня. Second half of the year day. Сегодня день куриного бога. Кто находил, это вроде как камень какой-то должен быть с дырочкой, куриный бог. День реставратора сегодня. Когда я впервые был в Чехии, еще школьником поехал в пионерский лагерь ОСП «Прага-Запад», как сейчас помню, из Саратова, еще в Саратове тогда жил. Представляете, на поезде несколько суток ехали. Вот эта смена колес, когда вагоны поднимали, там другие каретки подгоняли, там с другими колесами поуже. У них там ширина дорожного полотна. Так вот, я помню, что везде в Праге, когда нас возили на экскурсию, я смотрю, боже, почему столько контор реставрации? Ну, понимаю, вижу, что город красивый, да, соборы католические. Все отреставрировано, все классно. Но зачем столько реставраций? Везде у них написано «реставрация», «реставрация», «реставрация». Потом только доперло до меня, что по-чешски «реставрация» — это ресторан. День режиссера сегодня. Вот это мы празднуем все-таки. Заканчивал высшие режиссерские курсы при ВГИК СССР, между прочим. Также сегодня Международный день куриных крылышек. Боже мой, какие вкусные были крылышки куриные. А нет, я бедрышки судил на Russian Grill Fest вместе с Васей Емельяненко. Мы бедрышки судили, но тоже вкусно. Также сегодня день добровольного вхождения Бурятии в состав России. Привет моей бывшей. Мисс Улан-Удэ, мисс Бурятия, там все дела. Алла Бадиева, здравствуй, дорогая. Помню, как ты меня знакомил с этим прекрасным городом, со своими родителями. Помню просто. Город, да, действительно интересный, очень волшебный город, прям классный. И до Байкала недалеко. Так что вот. И очень хорошо, что буряты добровольно вошли в состав России, что не заставляли такие. Мы хотим. Ну ладно, вперед, буряты. Мы вам рады, что называется. Всемирный день белой ленты против нищеты. Сегодня Международный день регги. И сегодня день Новой Москвы. Также сегодня день заплетальщиков. Это вот про меня будет ближе к 9 часам вечера. У меня язык будет. Так, по поводу Всемирного дня регги международного. Давайте-ка, у меня такое предложение, если не знаю, одобрите вы или нет. Ну, я, так сказать, на рассмотрение вам вот это предложение выдвигаем. Давайте послушаем The Prodigy. Я считаю, хорошее предложение. Неожиданное в свете Международного дня регги. Был бы день вуду, понятно. Угу. Дальше приготовили много классного музла. Там Bon Jovi будет, 21 Pilots, Limp Bizkit, Fall Out Boy. Ну и прямо сейчас The Prodigy. Классика, Voodoo People.

Bon Jovi, It's My Life. В Москве за первые полгода зафиксировали рекорд по числу закрывшихся кафе и ресторанов. С января по июнь в столице прекратили работу более 440 заведений, но открылись свыше 580. Удачи, смелые люди. При этом новые точки в основном кофейни, фастфуд и корнеры в торговых центрах. Эксперты считают, что рынок меняется, дорогих ресторанов становится меньше, а им на смену приходят более доступные городские кафе и качественный стритфуд. Ну, вот, как бы это

0: не знаю, подтверждает, наверное, мои мысли уже несколько лет, наверное. Во-первых, я считаю, что дома можно приготовить очень вкусно. Но и не потому, что я голодный Михайлов, а не потому, что я там специалист по жарке мяса. Вчера мне позвонил, кстати, друг, певец, вокалист одной рок-группы. Говорит, стейк купил, Костяныч, ты же знаешь, как жарить. Давай, у меня есть... Я говорю, какие варианты? Каким вариантом прожарить? Я говорю, какие варианты? Что у тебя есть? Там грили, смокер, сковородка? Он говорит, только сковородка. Я говорю, а из вариантов масло подсолнечное и... это, сливочное. Говорю, ну, понятно. Ну, в общем, запечатываешь по минуте с каждой стороны. Потом еще ты как любишь? Rare, medium rare, там, well done, medium well. Че, говорит, ну, наверное, medium rare. Я говорю, ну, отлично, тогда запечатываешь на раскаленной сковородке с каждой стороны. На подсолнечном маслице, а можно вообще без маслица, если хорошее покрытие. Потом еще по минуте или тосканский способ. Просто по полторы минуты с каждой стороны с одним переворотом. Все. Потом кладешь кусочек сливочного масла сверху на отдохнувший стейк. Отдохнувший 5 минут после жарки стейк. И со сливочным маслицем уплетаешь. Он говорит, спасибо большое. Да, всегда, пожалуйста. Слушайте, ну и в некоторых фастфудах сейчас можно, вы знаете, уже открылись фастфуды, в которых можно поесть брискет. Представляете, брискет. Кусок мяса, который делается 13 часов, сейчас можно купить в фастфуде. Представляете? Не буду называть этот фастфуд, поскольку они нам не занесли пока. Но это переворачивает вообще взгляд на фастфуд и вообще мир фастфуда. Брискет, ребра томленые в смокере можно купить в этом фастфуде. Представляете? И зачем идти тогда в дорогой ресторан, где можно поесть за очень дорого то, что вы дома себе можете приготовить гораздо вкуснее или в смокере. Но я себя в таких случаях, когда я оплачиваю такой счет, чувствую немножко ослом.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
5: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
7: В ленте.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна.

0: на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 21 Pilots, Drum Show.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Всем приветики, пистолетики, 17:33. Руслан пишет. Константин, добрый вечер. Привет, Руслан. Как в тему заговорил про стейки. Целый день без обеда, а сейчас пожарил себе стейк. С удовольствием его поглощаю. Максимально шикарного эфира и приятного аппетита. Тебе тоже приятного аппетита, Руслан. Спасибо тебе большое. У меня стейка нет. Ну, а пойду схожу в автомат, в вендинговый что-нибудь перекушу. Скорее всего, силовой кабель, который питает этот автомат, перекушу из вредности. Надежда пишет. Костя, добрый жаркий вечер. Привет, дорогая. Как же круто включить любимую волну. Спасибо большое. Надеюсь, разочарую, как всегда. Екатерина пишет. Добрый день, мое любимое Радио Максимум. Я не знаю, можно ли так, но очень хотел бы подарить шкатулку Косте Михайлову в честь 35-летия Радио Максимум. Я ее сделала лично. Слушаю вас с детства. И фотки шкатулки. Шкатулка крутая такая. По-моему, с игрой даже какой-то, с игровым полем внутри. Вроде как такая интересненькая шкатулка. И вроде как на дне там карта сокровищ. Или не так. Вся какая-то шестеренка инкрустированная. Классная шкатулочка. Спасибо большое. Так как я территориально нахожусь в городе Тюмень, хотела бы узнать, можно ли отправить ее вам почтой по адресу. Далее адрес наш. Заранее простите за беспокойство. Екатерина, да что ты. Спасибо тебе большое. Да, наверное, можно почтой Российской Федерации, адресы верные. И Катя пишет, спасибо, завтра отправлю, вышлю вам трек номер. Вот. Благодаря Екатерине, наконец-то, у меня будет шкатулочка, куда можно будет что-нибудь складывать. В идеале денежку, конечно, или флешки с токенами от крипты. Но пока светит, похоже, только хранение вставной челюсти и слухового аппарата. Правда, Фред? Как дела, дорогой? What's up?
2: All right, partner. Keep on rolling, baby.
0: Yeah.
2: You know what time it is.
0: Yeah, sure. Да, Limp Bizkit продолжает нашу вечернюю муз-программу. Rolling. Далее Владимир Ильич, Лени Кравец, Fall Out Boy, Beastie Boys.

Beastie Boys, Саботаж. Это то, чем я занимаюсь каждый вечер в эфире «Радио Максимум». Саботирую тот самый эфир «Радио Максимум».

0: Передай, пожалуйста, привет моим девчулям Женечке и Нине, а то сидят грустные. А ну не грустить, а ну не грустить! Надежда пишет: думаю, разочаровать у тебя шансов нет. Шанс, Надежда, есть всегда, особенно у меня. И, как и каждый вечер, я им сегодня воспользуюсь. Слушай дальше.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-474-1-16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
1: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Scorpions на максимум, Big City Nights. Николай Синкевич пишет: приветствую, Константин. Здорово, Николай. К вопросу дорого заказа. На каком языке пишешь? Пишешь, но на сербском. К вопросу дорого заказа. В кафе быстрого питания. Да, дома вкуснее получится приготовить, но придется, как ты сказал, 13 часов затратить на готовку, а тут заплатил бабусики. Тебе уже готовое подают спустя 15-30 минут. Да нет, там спустя 5 минут подают. Бриски, представляете? Но он у них уже готов. Это бриски-то, они его только разогревают, я так понимаю. А не 13 часов. То есть таким образом покупаешь время, которое ты потратишь, которое ты потратить на готовое. А, ты на немецком пишешь, я понял. Время, которое ты потратить на готовка. Николай, спасибо за сообщение. Так про фастфуд я согласен. Тем более сейчас, когда бриски, томленые ребра тоже стали доступны на фудкортах, которые можно быстро купить и буквально съесть на кортах. Но когда ты в дорогом ресторане покупаешь куриное крыло по цене крыла от самолета, ну такое себе. По таким ресторанам сейчас ходят недобитые олигархи и там представители катастрофически худеющей прослойки зажиточной буржуазии, чтобы повыпендриваться друг перед другом и заказать что-нибудь такое эдакое. Друг друга удивить не получается, потому как лица все те же, и на них уже авансом выражение удивления, когда они входят в такой ресторан, такие бровки домиком такие, рот искривлен в застывшей фразе «Это че?». Ну, а ресторанам их удивить тоже уже нечем. Хотя стараются изо всех сил, trying hard to be natural, что называется. Готовят те самые крылья там в помете капибары.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее «Kin», «Everybody's Changing», моя любимая песня. Прямо сейчас «Bowling for Soup».

0: Моя любимая песня у британцев Keen, которые больше любят пользоваться клавишными инструментами даже в рок-музыке, нежели гитарками. И клавиш у них больше. Даже на слух. Ольга пишет: «Костя, спасибо за эфир. Передай, пожалуйста, Леснику, что его любит его ведьма. Пусть улыбнется. Спасибо». Лесник такой. Архан Довлатов пишет: «Привет, Костян, хорошего эфира. Какая тема обсуждения сегодня?» А тема сегодня, Архан, про жирафов. Исследование говорит нам о том, что жирафы способны складывать числа. Группа биологов и психологов из Германии и Испании, наконец-то психологи нашли свою стезю, жирафов изучать, исследовали способность жираф к сложению и вычитанию. В качестве испытуемых выступили четверо парнокопытных из барселонского зоопарка. Ученые использовали контейнеры с морковью, два желтых и один зеленый. Жирафам нужно было выполнить три теста. Задание на сложение исследования показали, исследователи парнокопытным показали содержимое контейнера, потом объединяли их. Животному нужно было выбрать тот, где будет больше моркови. На это давалось 15 секунд, после чего подопытному разрешалось все это съесть. В итоге жирафы верно ответили в 68% случаев, что значительно выше случайного уровня. Жирафик понял: так, значит, вот тут вот больше морковки, чем здесь. Соответственно, жирафы умеют слагать. С вычитанием у них оказалось хуже, но это им вряд ли пригодится в жизни когда-нибудь. И эволюция этот навык вычла из их жирафьего мозга. Давайте сегодня поговорим о математике, о математических способностях ваших или родных и близких. Цифровизация – тема вечернего эфира «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. На собеседовании на вакансию курьера вам предложили вычислить объем 20-гранника. Бухгалтер на вашей работе считает вам зарплату не только в действительных, но и в мнимых числах. А может быть, вы уверены, что 16-ричная система исчислений куда удобнее 10-ричной и готовы это доказать? Рассказывайте, какими удивительными математическими способностями обладаете вы или кто-то из ваших знакомых, и в каких необычных, неожиданных ситуациях вам приходилось эти навыки применять. Уже говорили о математике, но это королева наук, богиня наук, я бы сказал. Математика объясняет вообще все, и даже физику. Физики, не обижайтесь, я помню и знаю о ваших извечных спорах математики против физиков, физики против математиков, но тем не менее. Математика все доказывает и все, что называется, предсказывает. А физика все это подтверждает опытным путем. Математики смеются над физиками, что пока у физика что-нибудь не взорвется в руках им в морду, они ничего доказать не могут. А вот математики все доказывают. Итак, пишите свои истории, связанные с математикой в вашей жизни, в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И на официальный канал Радио Максимум в Максе после рекламы Nickelback и Ноакан.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока не достроена.

0: Накопить на квартиру надо.
1: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Graduate No Can.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про математику в нашей жизни. Мария пишет: добрый день, Константин. Привет, Мария. Математика наук точная, да ладно. Пригодится для Монескина на месяц. Хотя женщины часто тратят деньги спонтанно, на эмоциях. Люблю посчитать вдоль и поперек, составить план трат на месяц. И даже спонтанные покупки стараюсь просчитать, в кавычках. Игорь Борода пишет: единственное, что я научился на уроках математики в школе, это складывать. Отнимать я научился на школьном дворе. Для счета денег вполне достаточно. Ты тот самый бульдог, который булил несчастных детишек, отнимал у них деньги? Осуждаю. Архан Давлатов пишет: в школе любил и ненавидел математику одновременно. Я всегда быстро умел считать, вычитать, умножать. На уроках математики, сидя за партой,

0: И я это делал за секунды. Но когда меня вызывали к доске, очень сильно тупить начинал. Такое ощущение, что в моменте весь скилл обнулялся. Я в школе, я вот сейчас не могу сказать, что я ее любил, ненавидел. Мне она была пофигу, потому что учительница математики, тоже математика была пофигу. Равно как и все ученики. Очень много зависит от преподавателя. Если преподавателю его предмет не пофигу, если он дает его с душой, артистично, с любовью, то эта любовь телепатически, вообще на воздушно-капельно передается ученикам в школе. А если человек так от балды стоит, указкой машет, там ходит, как корова на пастбище, мимо доски. Ну да, она... Ну, короче, вот так вот. Абсолютно. И с таким же лицом она все рассказала. О, боже, все, мне надо остановиться, потому что, как вы чувствуете, любил я математику в школе, как и учительницу математики. Не, ну а че она?
1: Радио «Максимум».
0: Далее «The Cardigans», «Nirvana», «Linkin Park». Такие музыкальные планы. Прямо сейчас «Рамштайн», «Мутер».

0: Burning in the Skies, Linkin Park на максимум.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня мы говорим про удивительные математические способности, которыми вы обладаете, или кто-то из ваших знакомых, и в каких необычных и неожиданных ситуациях вам пригодились эти навыки. Где вы применили математику? Александр Пархоменко пишет: «Приветствую, Константин». Привет, Александр. В математике, так сказать, не очень силен, но просчеты в мебельных проектах получаются. Просчеты? Или... Ну, в смысле, ты просчитываешься или просчитываешь? Всем добра и бодрого эфира. Спасибо за бодрый эфир, пишет Алешка. Всегда впечатлял ручной счет у китайцев в школе. Котенок по имени Гав пишет: к сожалению, не сильна в математике. Люто не любила этот предмет в школе. Это предмет в школе. Тука же, как и геометрию. Ну, очевидно, с русским тоже не очень было.
1: Это музыка Максимум.

0: Все это максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-324-474-1-16+.
4: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Быстро и легко.
1: Осколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в MobiScar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
0: MobiScar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 19:01, точное московское время, первый день второго месяца лета. 1 июля сегодня среда, в этом часе приготовили вам The Killers, Queen, Red Hot Chili Peppers, Drasmus, Travis, News и Hip Hop Corn, и прямо сейчас Blue October, Say It.
1: This

0: Matchbox 20, She So Mean на Радио Максимум. Говорим сегодня про математику в нашей жизни. Алексей пишет: «Добрый вечер, Константин. Меня математичка в 6-7 классе не взлюбила сильно. Оказалось, что из-за того, что мой папа, учась в этой же школе, любил немного избивать сына этой же учительницы. Она это вспомнила. А не сын ли ты Александра? И мстила мне, занижая оценки. Пришлось уйти в другой класс, где у меня по математике и геометрии всегда были одни пятерки». Да, пришлось уйти туда, где твой папа никого не избил. Евгений Андрианович пишет: «Добрый вечер, уважаемый Константин Александрович». Привет, Евгений Андрианович. «А я математику не учил, следовательно, у меня было всегда два. Посмотрел сериал «Швабра», пожалел, что математику не учил. Классно там учитель математики показан. Аж захотелось на физмат после просмотра». Ну вот все зависит от учительницы, конечно. Или учителя математики. «Математики не хватало, когда начинал писать исследовательские работы, курсовые, дипломные по филологии. Структура, логика, изложение и прочь. Со временем поднаторел, и здесь, конечно, не сознание математики было бы... но сознание математики было бы в разы проще и быстрее. Всем добра по максимуму. Через 3 минуты Корн».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово,
5: но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также...

0: Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: News be with you.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:25, точное московское время. Павел пишет: добрый вечер, Костя. Здорово, Павел. Привет из Калининграда. Привет в Калининград. Пользуясь случаем, передаю большую благодарность учителю алгебры и геометрии Кучинской Валентине Ивановне. Ленинград, школа 391. Интересно, преподавала эти предметы. Интересно. Да, понял, спасибо, все передал. Архан Давлат пишет: Кость, передай привет Ксюше и пожелай ей сегодня удачи. Мы с ней едем на покер выигрывать. Удачи вам, ребята. Конечно же. Анатолий пишет: Костя, привет. Поздравь, пожалуйста, плиз Таню Танец с днюхой. Обожаю ее. Подпись Толя. Роман Коротков пишет: добрый вечер, Константин. Хорошего эфира, отличное настроение. Спасибо. В школе на математике я научился периферическому зрению, так как сидел на задней парте, занимался чем угодно, кроме математики. Наш учитель была весьма своенравной женщиной, и все, кто ей мешал проводить урок, непременно получали от нее мелом или другим предметом через весь класс. По этой причине прозвище у нее было «Снайпер». Данный скилл помогает при езде на двухколесном транспорте и когда на работе неожиданно приходит начальник, что тоже мелом кидается. Наталья пишет: привет, а мой преподаватель говорил моей маме: великим математиком ваша девочка не будет, но она очень многое будет понимать. Потому как хочет понимать и разбираться. И абсолютной правдой от преподавателя все зависит. Дешихоп. Насколько я знаю, Наталья, ты работаешь... То ли в Сбере, нет, ты работаешь в Центробанке. Поэтому я думаю, что с математикой у тебя все-таки все хорошо случилось. По крайней мере, на интуитивном уровне. Или твоя работа не связана с математикой. Владимир Сарычев пишет: отличного эфира. Кость, привет. Не в тему, но в преддверии феста. Смешно. В преддверии максимум гриль-феста, я так понимаю, который, напомню, будет... В конце августа, последние выходные этого лета, с 28 по 30 августа на Арме, максимум Грильфест. И вот сейчас чуть ли не последние какие-то денечки, когда билеты на максимум Грильфест можно купить со скидкой. Или нет. В общем, залезайте в Макс-канал Радио Максимум, и там есть подробности. Либо на grillfest.maximum.ru. Ну и на сайте maximum.ru есть тоже ссылка на сайт

0: Трамп. Ну, естественно, все слайсы одинаковые абсолютно. Круглые формы одинакового размера. Потому что это кабачок, друзья, понимать надо.
1: Радио «Максимум».
0: Кабачок, кстати, потрясающе вкусно получается в аэрогриле. Нет, ребятки из Брайера подогнали. Очень хороший прям двухсекционный аэрогриль. В одной секции можно что-нибудь мясное или птичье запекать, а в другом кабачки, картошечку.

0: Дерасмус, Нофия.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 19.35, половина точная московская. Говорим сегодня про математику в нашей жизни. Алексей пишет. Константин Саныч, доброго вечерочка. Привет, дорогой. Огненного эфира, спасибо. Всем максимальным привет. Проговорили про систему исчисления. Что-то вспомнилось. На заре компьютеров один советский математик придумал и создал ЭВМ с архитектурой на троичном коде, который в несколько раз быстрее работал, чем аналоги на двоичном. И что с этим стало? Надо прогуглить. Интересная тема. Спасибо. А у меня все просто. С возрастом калькулятор заменяет мозг. Чему я активно сопротивляюсь, если есть время, стараюсь посчитать в уме. Настасья Фетисова пишет. Приветики, драндулетики, Костян Хулиган. И прекрасной мини-пятницы. Спасибо большое. Передай, пожалуйста, привет нашим роднулечкам, которые добрались к нам в гости из ближайшей Белоруссии. По теме. Дочка меня постоянно шокирует, обгоняет математику в школе, таблицу умножения выучила на год раньше. Просто ей она нравится. Я помню, в первом классе... Да, в первом классе был у меня одноклассник, ну, как он сейчас есть, но тогда был моим одноклассником Гриша Михалкин. Учился я в Санкт-Петербурге, не помню номер школы, где-то в районе улицы Благодатной, вот там вот, ближе к электросиле. Вот там была школа, и в первом классе Гриша учился так, там учительница дает какое-то задание, там вроде как совсем начальная математика была, там 1 плюс 1, 2, там палочками еще считали, я помню. И только давали задание, и Гриша уже лежал на своей собственной руке на парте, вот так вот, голову положив на свою руку. Рука вытянута, он так голову положил, смотрит в окно.

0: Михалкин, ты почему не решаешь-то? А я уже все решил. Говорил он через секунду после задания. И училка ему еще труднее. Он все решал в секунду и скучал, зевал, смотрел в окно, валялся на своей руке, чем безумно учительницу раздражал. Его перевели во второй класс экстерном. Там он делал то же самое. Также бесил учителей. И, в общем, чуть ли не его из второго там в пятый сразу перевели экстерном. Сейчас он... Ну, он гений. Реально гений математики. Его мама с детства воспитывала, тетя Наташа, которая преподавала физкультуру в институте Лесговта. На минуту. А, нет. А, в горном институте она преподавала физкультуру, сама вроде закончила Лесговта. Она его обливала холодной водой с детства. Не кормила солью. Я к ним как-то пришел поесть грибной суп. Думаю, боже, какая гадость. Оказывается, соли там просто не было. А мы же привыкшие к глютамату натрия, вот к этому усилителю вкуса, коим соль является, по сути. А то вообще, представляете, грибной суп без соли. Ужас. Но вот вырос профессором математики, сейчас преподает в Женеве. Преподавал в Солт-Лейк-Сити, в штате Юта. Преподавал во Франции, в Сорбоне преподавал, мы к нему приезжали. Лично знает Нэша, чувака-математика, который явился прототипом персонажа Рассела Кроу в фильме «Beautiful Mind». «Игры разума», если вы помните. Так что вот гений такой. Кстати, вот эти вот обливания холодной водой не пропали даром, потому что этот профессор математики, в принципе, известный по всему миру, Григорий Михалкин, думаю, понимаете, о чем я. Это вот мой старинный друг, одноклассник мой. Ну, недолго он был моим одноклассником. Так вот, он перемещается по миру в сандаликах, в зеленых штанах карго, цвет хаки, в такой же майке цвет хаки, и с рюкзаком за плечами. По-моему, в любое время года он так перемещается в сандаликах, даже зимой. Потому что самолет, там такси, там или всякие аэроэкспрессы. А в рюкзаке у него ноутбук и там запасные трусы и носки. Все. Вот такой вот гениальный человек. Мой друг. А я вот на радио.
1: Радио «Максимум».
0: Чему, кстати, страшно рад. Прошу заметить, каждому свое, и у каждого человека свое предназначение, я считаю. Хотя вот в одном мы с ним похожи, мы оба душнилы. Когда мы встречаемся, у него, правда, своеобразное чувство юмора, он такой немножко как Шелдон Купер, он может начать ржать над графиком каким-то, над функцией, но тем не менее. Red Hot Chili Peppers на максимум, и на Around the World.

0: титровый саундтрек из фильма Рассел Мулкехи «Горец» с Кленси Брауном, Шоном Коннери и вот этим самым Кристофером Ламбером в главной роли. It's a kind of magic. Надежда спрашивает: Кость, ты же будешь на грильфесте? А как же?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: А куда ж я оденусь, когда поджарюсь? Сергей пишет: привет, Константин. Здорово, Сережа. Добрый вечер, друзья, с математикой. Всегда на «ты». И хорошо пригодилось в жизни. Сильно развивает мышление. Передай, пожалуйста, привет моей семье. Наконец-то выбрались на дачу все вместе. Всех очень люблю и скучаю, когда вдали от дома на работе. Серега все передал. Геннадий пишет: добрый вечер, Константин, и всем радиослушателям. Насчет математики... Насчет математиков и физиков, они не спорят. Математика — инструмент в руках у физиков. Да и вообще у всех. Бухгалтера, экономисты, финансисты, инженеры, инженера. Вот так вот, да, написано. Инженера, бухгалтера, инженера. Все пользуются этим инструментом. В каждой науке сколько науки, сколько в ней математики. Жаль, правописание наукой не считают наши слушатели, дорогие. Очень же. Нирванька пишет: блин, не знаю, жива ли она. Вот была классным математиком. Бабушка была. Вот была классным математиком. Бабушка была. Она меня долбоежика, строечника на хорошим А вывела. Объясняла очень доступно. Да, Нирвань. Простите, продолжаю душнить. Жаль, у тебя такой училки по-русскому не было.
1: Это музыка «Максимум».

0: «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
2: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buda, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?

0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

этом чате приготовили вам Аврил Лавин, Nickelback, Foo Fighters, Dire Straits, Gorillaz, Papa Roach, Him, Jom, Garbage, AC/DC. Прямо сейчас с вами Крис Корнелл и Михайлов. Константин Михайлов, but you know my name.

Крутейшая классика от AC/DC Thunderstruck. 9:09 точное московское время. Сегодня мы делимся удивительными математическими способностями, которыми вы обладаете или кто-то из ваших знакомых, и в каких необычных и неожиданных ситуациях вам приходилось эти навыки применять. Математика в нашей жизни. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Джулия пишет: «Кость, привет! Душевного эфира!» Чуть не прочитал «душного». «Я всегда любила математику и геометрию, спасибо папе и бабушке. Будучи юристом по образованию, часто использовал эти знания и в раскрытии экономических преступлений и при расчетах сумм исковых требований. Сейчас при оценке расходования бюджета средств математика тоже очень-очень полезна. По скриптам, а то, что ты не стал математиком, это, конечно, огромная потеря для царицы наук, но зато какой подарок для нас, слушателей, ведь радио – король живого общения. Спасибо большое. Спасибо, уже не так тошно мне стало. Да, шучу, нормально все. Спасибо большое. Сергей пишет: как это числа орфографию не проверяют? А как же World? Ничто иное, как численный код. Это к верхнему сообщению. Ну да, в принципе, к сожалению, многие слушатели только цифрам в правописании и доверяют. Иван пишет: Кость, привет! Мои взаимоотношения с математикой можно описать фразой Ильфа и Петрова. Остап очень старался, но сказывалось отсутствие способностей. Класс, спасибо за цитату, шикарно. Игорь Борода пишет: а если съел подпорченный кабачок, то ждет тебя 12 стульев. Это вот к мемчику про стейки из кабачка. Офф-топ немножечко. Ну, скорее не 12, а один стул тебя ждет, но тот, что без бриллиантов как раз. И надолго. Опять отсылки к Ильфу и Петрову. А кабачки, кстати, Игорь, разве портятся? Вот ты написал, если съел подпорченный кабачок. В жизни не ел подпорченный кабачок.

0: очка. Тьфу-тьфу-тьфу, кстати. Да, постучал на всякий случай по пульту. Мне кажется, кабачков порченных кабачков не бывает. Мне кажется, мы на них же всю осень живем. До Нового года кабачки в ходу. Их друг другу дарят и передаривают. Такая продолговатая валюта.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее «Royal Blood». Это прямо сейчас. Далее «Garbage», да, прямо сейчас «Royal Blood». «Trouble's coming».

0: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
7: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
8: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
7: На самом деле...

0: этого не было.
1: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
2: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99.
3: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: Джона, Радио Максимум, End of Beginning.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: 20:28 точное московское время. Сегодня мы делимся удивительными математическими историями и своими способностями, которыми вы обладаете, вы или кто-то из ваших знакомых. И в каких необычных и неожиданных ситуациях вам эти навыки пришлось применить. Вадим пишет: гуманитарий, но дом из газоблока своими руками построил. Помните, я торгую клубникой, выращенной собственно руками. И квадратуру плитки рассчитать получилось. Конечно, до интегралов далеко, но таблицу умножения помню.

обучить много-много учеников. Александр Пархоменко пишет: «Кость, просьба не по теме. Сегодня день участников боевых действий СВО. Передай всем причастным к этому дню респект. Огромное спасибо». Спасибо, ребята, спасибо. Мы очень вас ждем живыми и невредимыми домой. И вот стараюсь эту тему не обсуждать никак. Но у меня вопрос. Вот это вот ежегодная сезонная перекладка бордюров и переасфальтирование нашего прекрасного города-героя Москвы. Очень хорошо жить в красивом, убранном городе, ухоженном. Но не каждый же год вот это делать. Простите, я лезу не в свое дело абсолютно. Неужели нам некуда больше девать денежку? Может быть, все-таки есть куда?

0: Папа Роуч, Last Resort.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:38 точное московское время. Юля прислала несколько мемчиков, написала «вспомнилось», но это явно к августу пригодится. Кабачковые мемчики. Во-первых, фото кабачка в корзине в супермаркете, в тележке с ценником. Кабачок с ценником, понимаете? Человек покупает кабачок, понимаете, да? И надпись на фото, видно, что у человека нет ни друзей, ни родственников. И еще котейка, который сидит с кабачком в мексиканской шляпе. Рыжий кот, классный. Надпись: «Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа». Второе: «Если никто не дал вам кабачок, вы одиноки». И еще мемчик: волчара с кабачком, с надписью «Это вам». Это он говорит. И надпись: «Придет серенький волчок и подарит кабачок». Это смешно. Это очень смешно. Анатолий написал: «Костя, привет». Это я уже читал, но еще раз. Сейчас поймете, почему. «Костя, привет. Поздравь, плиз, Таню Танец с днюхой. Обожаю ее подпись Толя. Она аналитик в ЦУМе. Ну, пожалуйста, мы сидим и очень ждем». Я пишу: «Поздравлял уже». Он пишет: «Блин, как же мы пропустили. Извини, плиз». Ну, ладно, что ж, в другой раз увидимся на грильфесте. На грильфесте, конечно, увидимся. И я сделал исключение, конечно. Прислал человек фото, селфи наше с ним, предыдущего грильфеста. Я сделал исключение, еще раз поздравил Таню Танец днюха. И вот третий раз получилось. Сергей Вячеславович пишет: «Доброго времени суток. Не в тему темы, но вы замечали, что любое блюдо, где есть кабачки, в принципе, может обойтись и без кабачков». Ну, кабачки же вкусно, но недооцененные темочка. Все-таки, кто пробовал в гриле, на гриле сделать кабачки или в аэрогриле, это вообще, это просто. Das ist fantastisch. Русский кабачок. И с перчиком обязательно. Обязательно.

сказал, что строечника на хорошем А вывела. Объяснял очень доступно. Я наехал на нерусский язык нерваньки. Он пишет: блин, лопухнулся, сорян. Я Макса никак не научу нормальному русскому языку. Нерванька, а при чем тут Макс вообще? Вот расскажи мне, пожалуйста. Ты продолжаешь с автокорректом развлекаться? Вот тебе нормально, что у тебя машина поправляет и лучше тебя знает русский язык? Самому выучить родной язык религии не позволяет? Или

Песню Марк Нофлер придумал, когда поднимался к себе на этаж свою квартиру новую, которую он купил. И там грузчики тащили холодильник или телевизор и ворчали, что вот, мы тут телевизоры таскаем, а этот рок хрен получает деньги ни за что.

0: Foo Fighters, The Pretender.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про математику в нашей жизни. 2476. Вот у человека ник из... состоит из цифр. Ник-число. У меня с математикой были натянутые отношения. Я в школе не поняла логарифмы, в универе тоже. Еле сдала их на 3. Радости предела не было. Брала даже доп. Консультации, но преподаватель меня даже жалел со словами: «Ты ведь хочешь понять, но искренне не понимаешь». А вот высшая математика легко далась. А по геометрии я только чертила, равных мне в этом не было. Потом менялась тетрадью с кем, кто, наоборот, доказывать в цифрах и теоремах все оформлял и чертить не умел. Вот такая история. Юленька Горгонзова пишет: «Привет, костер, здорово, Юлька. С началом июля, спасибо, взаимно. А по теме? Как-то в Америке во времена еще кнопочных мобил занесло меня в местный ТЦ». Там распродажи, с местной в местный ТЦ, то есть с американкой. Там распродажа, на ценниках только процент скидки и начальная цена. Короче, когда я без калькулятора озвучивала конечные ценники ее вещей, она смотрела на меня как на божество. В благодарность угостила меня ужином и подвезла домой. Ну вот, практическая польза математики. Константин, абсолютно с вами солидарно. В плане перекладки плитки в Москве, в регионах творится полное бездорожье в центре любого города. Особенно после проливных дождей. Ну да, мне кажется, столица как-то вот этой плиточным обновлением, мягко говоря, должна делиться. Наверное, я. Так, от подписчиков: «Размыло трамвайный мост в разгуля из-за вчерашнего ливня. Пермские речные трамвайчики из Перми, я так понимаю», пишет нам Екатерина. Станислав пишет: «Привет, Костя, анекдот про математиков от физиков. В кухне имеется водопроводный кран, чайник, газовая плита и спички. Задача — вскипятить воду для чая. Решает задачу физик, наливает воду в чайник, зажигает газ, ставит чайник на огонь и ждет. Так же поступает математик. Изменим задачу. В той же кухне в чайнике есть вода, на плите горит огонь. Задача та же — вскипятить воду. Физик ставит чайник на огонь и ждет. Математик выливает воду, выключает газ. Тем самым, говорит он, задача сводится к предыдущей, уже решенной». Ну, как вариант. Яр пишет: «Голова на волосы дыбом встает от комментариев». Интересно. Как может...

0: инструмент математика быть автором работ физиков, описательных. Все правильно перепутано. Да, абсолютно согласен. Это тот, кто написал, что математика — это всего лишь инструмент. Это, очевидно, какой-нибудь взорвавшийся физик написал, наверное. Ущемленный. Костя Огненного эфира пишет, агент Дукач. Сколько будет 1 плюс 1? А мы продаем или покупаем? Надо еще добавить таки. А мы таки продаем или покупаем? Так, и вот тут вот написали по поводу компьютера нашего троичного, который не пошел. Вятка называлась. Да, спасибо, что напомнили. Есть у меня что сказать, но, наверное, после короткой рекламы и трека.
1: Это музыка...

0: это максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на «Радио Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Bones for the Crows на Радио Максимум.
1: Полезный Михайлов на Радио Максимум.
0: Так, ну по поводу троичного компьютера нашего, по поводу не вятка, а сетунь назывался этот компьютер, да, вспомнил я. Вятка — это то, на чем я завалил экзамен в ГАИ на категорию С. Нет, А, Б, С. Ну, короче, на грузовую. Да, да, на С. Николай Брусенцов придумал этот компьютер. Это советская малая ЭВМ была на троичной логике, на троичной системе. Чехи даже хотели наладить серийное производство, помнится, из-за рубежа были запросы, но весь мир был на двоичных. Сейчас вот что говорит Алиса на эту тему. Естественно, в любой непонятной ситуации, кого мы спрашиваем? Правильно, Алиса. Алисим, что называется. Раньше мы гуглили, сейчас Алисим. Итак, сетунь — советская малая ЭВМ на троичной логике, созданная в вычислительном центре МГУ в 59-м году, представляете, под руководством Николая Брусенцова. Почему не развилась технология, экономика? Мир массово производил дешевые двоичные компоненты. Троичным элементам не было промышленной базы. Устаревшие элементарные базы, ферритдиодные элементы сетуни плохо миниатюризировались. Так, еще раз. Дубль два. Миниатюризировались. Вот такое странное слово. Ну, в общем, они были большие слишком. К 70-м годам двоичные транзисторы давали больше мощности за меньшие деньги. Хотя говорят, что троичная система была эффективнее в плане именно скорострельности компьютера. Бюрократия, естественно, вмешалась, несмотря на успешные испытания и постановление Совмина о серийном выпуске. Чиновники искусственно ограничивали производство и даже помешали Чехословакии наладить крупный серийный выпуск.

0: хотя заказов, включая зарубежные, было много. Инженеры уже были обучены двоичной логике, переучиваться никто не спешил без явного давления рынка. Итог, выпустили 46-50 машин, где-то в 70-м году вышла улучшенная Сетунь-70, но дальше направление заглохло. Не из-за принципиальной слабости идеи, а из-за сочетания экономики, отставшей техники и, конечно же, к сожалению, горестно это признавать, но, к сожалению, советской бюрократии. Хотя, повторю, в советские времена были, конечно, гениальные умы, вот такие, как Николай Брусенцов. Браво! Так, чего? Уже время много, 2 часа 1,5 минуты. Все, я делаю двоичное валио на своих двух и напоследок напрягу транзисторы ваших приемников. Только напоминанием о программе «Умеем слушать» Чака и Андрея Забелина сегодня в 23:00. Слушайте и смотрите, не прослушайте.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Важной вехой в жизни Тейлор Момсен стали съемки в фильме «Гринч. Похититель Рождества». Тогда будущей рок-звезде было всего 6 лет, но этот опыт она запомнила надолго. Вот что она говорит об этом. «Гринч сильно поменял мою жизнь, в том числе сделав меня объектом насмешек. Каждый раз, когда я приходила в новую школу или куда-то еще, дети вряд ли знали, как меня зовут. Я была просто девочкой из Гринча. Я привыкла, но это отчуждало меня от других». Впрочем, в работе над блокбастером были и свои хорошие стороны. Например, она пробудила в Тейлор тягу к звукозаписи.
1: «Больше всего мне запомнился мой первый визит в студию и работа с потрясающим композитором Джеймсом Хорнером. Я никогда не забуду, как вошла в эту чудесную студию. Я надела наушники и впервые запела в микрофон песню «Where are you, Christmas?».
0: Много лет спустя Тейлор представила миру рок-версию этой композиции, где она поет в дуэте с самой собой из прошлого. Слушаем ее прямо сейчас на радио «Максимум».
2: The Pretty Reckless. Where are you, Christmas?

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

0: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Ну что, здорово, будущие отпускники и те, кому не так повезло, как нам. В эфире «Радио Максимум» праздничный 69-й выпуск программы «Умеем слушать».
2: Всем привет. За микрофонами Чак, который уже пакует какие-то плавки бурбиглазного цвета, а также свои остальные приблуды в чемодан. И Андрюх Забелин, человек, который за всем этим каламбуром наблюдает.
1: Я, кстати, на твоем месте, Забелин, тоже бы засобирался. 1 июля на дворе, считай, поллет уже тю-тю. И это не шутки. Согласен. Международный день шутки. А это серьезно? Это наш финальный эфир перед большим месячным отпуском. Шоу уходит на каникулы и вернется только в августе, так что сегодня мы имеем полное право шутить так тупо и громко, как никогда раньше. Уволит нас, все равно не успеет. Мы завтра уже будем на пляже.
2: Но мы ведь вернемся. И тогда уже придется разгребать то, что мы с тобой сегодня натворили. С другой стороны, кого волнует, что будет потом?
1: Все верно, коллега. Отпуск — это святое. В твоем случае, Андрей, это целый месяц лежания на диване в позе сломанного циркуля и просмотр сериалов. Настоящий катарсис и слияние с диванным бэкграундом.
2: А это именно то, что мне нужно после тура. 21 город. 21. Кошмар. Я до сих пор отойти не могу. А ведь еще впереди летние фестивали. Поэтому греть задницу у моря я буду зимой. А ты, пока будешь отдыхать, смотри, не перепутай пляжный песок со своим родным.
1: Пока Андрей пробует себя в юморе, хочу сказать одно. Перед тем, как выключить микрофоны до августа, мы обязаны громко хлопнуть дверью.
2: Так точно. У нас сегодня 4 абсолютно разноплановых релиза, которые будут греть вас весь июль. Мощнейшая подборка фестивалей в Москве и ностальгия от Чака, которая шарахнет по ушам так, что вы запомните этот эфир до самой осени.
1: Радио «Максимум», среда, 23.00 и 1 июля. Программу «Умеем слушать», уходим в отрыв перед каникулами.
2: Погнали!
0: «Умеем слушать». На радио «Максимум».
1: Открывает наш выпуск артистка, чье имя звучит как дефицитный сорт импортной газировки. Но поет она так, что даже у бывалых рокеров кровь стынет в жилах. «Грин апельсин» со свежим синглом «Гори алый цветок».
2: Зовут ее Анжела Жиркова, и статус у нее довольно серьезный. Королева отечественного мрачного фолка и сказочного инди. Mm-hmm. Об этом, как минимум, говорят миллионы прослушиваний, а ее треки звучат так, будто Якоб Гримм и Ганс Христиан Андерсен переродились в Якутии, переехали в Питер, сняли там жуткую коммуналку,

0: и начали писать сценарий для хоррор-фильмов. «Гори, алый цветок» — это как раз фирменное жуткое переосмысление старой сказки.
1: Ну, понятно. Это мы знаем, это мы читали. Аленький цветочек, но чудовище в этой версии не превращается в прекрасного принца, а просто сжирает Настеньку вместе со всем купеческим семейством под красивый гитарный перебор.
0: Практически. Музыкально трек — это чистейший восторг. Хрустальный, завораживающий вокал, который постепенно утопает в тяжелых гитарных рифах и оркестровых аранжировках. Атмосфера давит так мощно, что посреди июльского зноя тебя натурально так пробирает ледяной озноб.
1: То, что нужно перед тем, как уехать на месяц в глушь и без интернета. Зажигай свой алый цветок, Андрюха, пусть полыхнет как надо.
0: Green Apple Scene на радио Максимум.

0: Green Apelsin в программе «Умеем слушать». Группа специально для тех, кто по каким-то причинам пропустил мимо ушей «Полна любви» или «Evanescence».
1: От якутских страшных сказок переходим к банде, чьи лайвы — это всегда гарантированная путевка в травматологию со счастливой улыбкой на лице.
0: Да.
1: The Hatters со свежим синглом «Цианид». Ребята перед отпуском решили знатно заморочиться и записали аж 75 версий разных аранжировок. И веселых, и пляжных, и цыганских, и черт знает каких еще.
0: 75 версий — это сильно. Походу, они там пытались вывести какую-то идеальную формулу музыкального яда, чтобы гарантированно отравить жизнь всем остальным группам в чартах, которые пишут свои треки на коленке за 2 часа.
1: Ну, конкурентам точно придется не сладко. В итоге шляпники выбрали самую подходящую версию. По звуку это их фирменный драйв, но с таким плотным современным рок-замесом, что под него хочется не просто танцевать, а штурмовать сцену. Песня о той самой разрушительной страсти, которая травит тебя изнутри, но ты все равно просишь добавки.
0: Да, юрец и банда умеют делать фирмово даже про токсичные темы. Раз уж они отмучили 75 дублей ради этого релиза, мы просто обязаны это послушать хотя бы один раз.
1: Прокачиваем июль на максимальных оборотах. The Hatters с треком «Цианид» на радио «Максимум».
2: Ты знаешь, я частенько думаю, а не испортил ли я твою жизнь, что если без меня

0: Токсичные страсти группы The Hatters улеглись, и мы переходим к делам насущным. Лето на дворе, а значит, время нашего главного концертного гида по лучшим фестивалям этого месяца.
1: Да, посмотрим, в каких местах можно будет послушать десятки любимых коллективов, пока мы с тобой будем отдыхать от нашей передачи. Куда бежать за билетами, Андрюха?
0: Вариантов море. Ведь июль – пик сезона опен-эйров. Но сначала короткая напоминалка для тех, кому неравнодушна музыка. Наша почта umeemslushatsobaka@gmail.com продолжает принимать ваши шедевры даже во время наших каникул.
1: Мы вернемся в августе и все послушаем. Засылайте свой свежак, не стесняйтесь. Ну а теперь главным фестивалем Москвы. Рубрика «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: Главный опен-эйр лета развернется 18 и 19 июля на ВДНХ в Москве. Туда возвращается грандиозный ВК-фест. Это целая тонна развлечений, лекторий, топовые блогеры, конечно, десятки крутейших артистов на нескольких сценах одновременно. Музыкальный лайнап там такой, что каждый найдет свой идеальный саундтрек для этих выходных. Вся индустрия соберется в одном месте, так что бросайте все дела, забирайте последние билеты и двигайте на ВДНХ.
0: «Близость» — это инди-фестиваль, где на одной сцене встречаются и хедлайнеры, и почти никому неизвестные группы из самых отдаленных уголков России. Это срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка до электропанка. Музыкальный куратор фестиваля Илья Золотухин из группы «Бон с кнопкой». Для его группы это будет единственное большое летнее выступление в Москве, так что не пропускаем. 4 июля, Москва, ДК «Альф-Кристалл».
1: Но для истинных ценителей качественной независимой сцены грядет легендарный фестиваль Motherland. В этом году, как и всегда, масштабный опен-эйр развернется на индустриальной территории шарикоподшипникового завода. Два дня, несколько сцен и огромный десант из главных инди-рок и пост-панк-артистов страны. От культовых имен до самых горячих свежих проектов. Дикий драйв, уличная еда, маркеты и та самая неповторимая атмосфера свободы посреди летнего мегаполиса.

0: 11 и 12 июля, Москва.
1: А если вы до сих пор плачете под треки 2007 года и хотите вернуть свой сентябрь посреди лета, в Москве на летней площадке клуба «Правда» раскинется масштабный «Эмофест Open Air». 2 дня тотальной ностальгии, черно-розовых шнурков и разбитых сердец под открытым небом. На сцене соберутся главные представители отечественной эмо-рок и пост-хардкор сцены, чтобы вместе с вами сорвать голоса под культовые гимны нашей юности. 18 и 19 июля. Москва, клуб «Правда».
0: Культовый фестиваль «Доброфест» в этом году меняет локацию и разворачивается на территории кинопарка «Москино» в Москве. Вас ждут 2 дня абсолютного безумия, мощнейший лайнап из главных отечественных альтернативщиков, панков и метал-хедов, огромная развлекательная зона, палаточный городок и та самая легендарная атмосфера Добропипла, которую невозможно спутать ни с чем. И прямо сейчас с нами на связи директор фестиваля Сергей Силушин, который лично позовет всех на этот грандиозный праздник жизни.
2: Всем привет, я Сергей Силушин, почетный представитель большой и крепкой команды организаторов фестиваля «Доброфест». В этом году мы переезжаем на новое место. Фестиваль состоится 4 и 5 июля в кинопарке «Москино». Будет, как всегда, весело, атмосферно, ночь в палаточном лагере, ночные кинопоказы и, конечно же, много хорошей крепкой музыки. Прямо сейчас группа «Хохма» специально для программы «Умеем слушать» на радио.

0: группа «Хохма» — артист фестиваля «Доброфест» в этом году. Напоминаю всем, что пройдет он 4 и 5 июля на территории парка Москино. Ты пойдешь, Чак?
1: Я по-любому буду там, ведь The Translators открывает второй день. В 12:00, если я не ошибаюсь, так что не опаздывайте, и ты, Андрей, тоже.
0: Нельзя опоздать туда, куда особо не торопишься.
1: Ах ты ж гад,
0: да, это
1: сволочь
0: я.
1: Такая.
0: А это была афиша самых громких фестивалей июля. Приходите слушать хорошую музыку и открывать для себя новые имена, пока нас с Чаком не будет.
1: Ну, а если вдруг, вдруг, заскучаете вы по нам, вы можете переслушать все выпуски нашей программы на сайте maximum.ru. В разделе программы «Умеем слушать». Про фестивали рассказали, пора и к новинкам возвращаться.
2: «Умеем слушать». На радио «Максимум».
0: Следующая новинка — это эксклюзив, который парни отдали нашей программе за несколько дней

0: до официального релиза. Встречай, Чак, новый проект «Орвиен» с синглом «Роза в сердце». Это свежее детище нашего рогатого друга Валеры из Диезов и Костяна из группы «Танкас».
1: А я-то думал, куда они пропали со всех радаров? А они, оказывается, новый бенд запилили. И что, там опять брутальное рубило под пиво? Или пацаны решили нас удивить?
0: Удивить — не то слово. Парням стало слишком тесно в рамках привычных жанров, и они решили с головой окунуться в классическое искусство.
1: О.
0: Начали культурно просвещаться, ходить по театрам, галереям, выставкам, пить дорогое вино и впитывать всю эту элитарную эстетику. А окончательное решение созрело после того, как они сходили на концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.
1: Ну, слушай, с большим натягом представляю себе Валеру в ложе оперного театра во фраке, вот со своими вот этими рогами, с татухами на лице, который интеллигентно аплодирует и кричит «Браво!».
0: Ага, а тем временем гардеробщик в панике вызывает экзорцистов. Но вернемся к премьере. Новый сингл «Роза в сердце» — это глубокая история о чувствах, которые остаются с нами, даже когда все вокруг выгорело дотла. В музыкальном плане это мощнейший альтернативный металл, плавно перетекающий во фьюжн. А еще сочнейшее саксофонное соло.
1: Саксофон, металл, Рахманинов. Слушай, звучит как заявка на самый стильный камбэк этого лета. Погнали, заценим, как звучит это культурное просвещение.
0: «Орвиен», «Роза в сердце». Эксклюзив на «Радио Максимум».

0: Группа Орвин со своим новым треком, который выходит уже в эту пятницу. Спасибо ребятам за эксклюзив и под занавес нашего предотпускного марафона «Финальный аккорд». Московская группа мира с мощнейшим синглом «Живой».
1: Так, Чак, признаюсь честно, я про них вообще ничего не знаю. Кроме вот этого нового трека, который ты мне перед эфиром скинул. Звучит круто. Рассказывай, где ты откопал этих парней?
0: Эх ты, музыкальный критик. Матчасть надо учить. Артем Кузнецов и Рамиль Гулиев собрали банду еще в 2015 году и рубили породистый такой англоязычный брит-рок. Они на фестивале Emergenza взяли серебро среди двух...

0: 200 бан, после чего зажигали на Красной площади и даже на Кубке мира по вертолетным гонкам.
1: Вертолетные гонки? Да. Серьезно? Первый раз слышу про такое вид соревнований.
0: Еще скажи, что у тебя никогда не было вертолета после страшной пьянки.
2: Всякое бывало, признаюсь, подтверждаю, каюсь. Но до тебя мне далеко, конечно.
0: А мне, в свою очередь, далеко до легендарного Джо Лин Тернера из Deep Purple и Rainbow, с которыми ребята из мира делили одну сцену. Короче, парни откатали тур, выпустили англоязычный альбом, а потом на 4 года ушли в тень, полностью переосмысливая творчество.
1: Ну, судя по новому треку, вернулись они из этой тени абсолютно другими людьми. Я заценил этот переход на русский язык. Зрелый, плотный и дико качающий инди-рок со старой доброй брит-поп-школой. Парни, я так понимаю, в этом году планируют масштабный камбэк?
0: Да, на 2026 у них в планах возобновить концерты и завалить нас новыми песнями. А сингл «Живой» — это идеальный гимн для всех, кто прошел через кризисы, обнулился, но выстоял. Отличная точка для финала нашего блока новинок.
1: Тогда врубаем на полную. Группа «Мира» в программе «Умеем слушать».

0: Группа «Мира» с треком «Живой» на «Радио Максимум».
1: Ну что, вертолеты приземлили, Рахманинова в гардеробе оперного театра заперли. Выходим на финишную прямую перед отпуском. Настало время для ностальгии.

0: кирпичи тяжелые.
1: Ого, это тот самый, где на обложке суровый мужик в красном пиджаке на фоне стены?
0: Да, только не в красном, а малиновом. Тогда в 90-е так одевались все новые русские.
1: Так это про нас и нашу программу получается? Ведь мы тоже про новую русскую музыку.
0: Можно и так сказать. Но тогда, в 96-м году, новая русская музыка была немножко другой. У группы «Кирпичи» это был утяжеленный фанк с примесью хардкора и хип-хопа. Такого тогда из наших не делал никто, и молодая питерская группа выстрелила. Предлагаю сегодня отметить 30-летие альбома «Кирпичи тяжелые» в нашей рубрике «Ностальжи» песни «Кирпичи 96».

0: Кирпичи 96 на радио Максимум. Ну вот теперь точно можно смело на отдых.
1: Ага, так про нас и скажут. Навалили кирпичей и свалили в отпуск.
0: Пусть говорят что угодно. Отпуск же заслуженный. Так что давай, Андрей, прощайся со слушателем. Я уже хочу вместо музыки слушать, как скрипит шезлонг и открывается банка с пеной.
1: Хорошо сказал, чертяка. Ну, быть по-твоему. Друзья, всем хорошего июля. Мы не прощаемся, а говорим до свидания. Услышимся в августе, где мы с новыми силами рванем в бой навстречу новой русской музыке.
0: Сейчас заплачу. С вами были Чак и Забелин. Всем пока. До встречи после отпуска. Привезу вам там всем магнитик.
1: И мне тоже. Всем пока.
2: Умеем слушать. На радио Максимум.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but Thieves. Evolution.